Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Вообще вопросов может быть миллион и еще маленькая тележка. Но, разумеется, найти ответ на самые главные – это задача каждого из нас. Пожелаю, чтобы она обязательно реализовалась. Эфир Авторадио, естественно, также будет в этом только поддерживать музыкально. Ну и, конечно же, иногда искусство сложения семинот предлагает нам никуда не торопиться, остановиться, капельку выдохнуть, и что-то мне подсказывает, что сейчас это самое мгновение.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Океан рядом обещать, конечно же, не могу. А вот то, что при вашем желании эфир Авторадио никогда не покинет, в этом сомнений быть не может. Пожалуйста, классическое FM-вещание. Вы можете воспользоваться умной колонкой. Вы можете воспользоваться сайтом Авторадио в любой точке планеты и оставаться рядом с любимой волной. И огромный привет тем, кто так и поступает. Иван Прудников меня зовут. И прямой эфир продолжается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

по-летнему, ярко, легко и с удовольствием продолжаем двигаться, а главное, двигаться исключительно вперед. Пусть это настроение остается рядом с вами. Наслаждайтесь этим великолепным сезоном. Пусть он согревает изнутри, и эфир Авторадио будет заниматься тем же самым. Иван Прудников меня зовут, и доброе раннее утро всем, кто уже проснулся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
5: Авторадио.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Реклама. Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
2: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
3: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
4: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После ночной атаки ВСУ на регионы России есть погибшие. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Таганроге Ростовской области погибла женщина в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Еще один мужчина пострадал, ему оказывают необходимую помощь. Информация о раненых и разрушениях уточняется, отметил губернатор. В Рязанской области из-за атаки беспилотников госпитализировано 6 человек. Есть возгорание на промышленных территориях, сообщил губернатор Павел Малков.
0: Про санкции.
2: Новые санкции против России прошли первое голосование в Сенате США. За начало обсуждения документа проголосовали 86 сенаторов против 12. Это первое процедурное голосование, оно не означает, что законопроект уже принят. Документ рассчитан на 5 лет, он позволит президенту США вводить пошлины на товары из 5 крупнейших стран покупателей российских нефти и газа.
0: Про болезни.
2: Миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией. Это следует из нового доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД. Если не принять срочных мер для выполнения задач, намеченных на 2030 год, то к этому времени число заразившихся ВИЧ может превысить 3 миллиона человек, передает РИА Новости. В ООН указали на то, что объемы помощи в целях развития в мире резко сократились. В прошлом году они снизились на 20%.

0: 33%, и особенно сильно пострадали программы в сфере глобального здравоохранения, на которые приходилась значительная доля этих средств. Так, зависимость многих африканских стран от этих денег превышает 90%. В 2025 году около 9 миллионов из 41 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не получали лечения, и почти половина всех детей, живущих с инфекцией, не имели доступа к антивирусной терапии.
1: Про образование.
0: Старшеклассники с 1 сентября будущего года будут изучать 5 предметов по основным практикоориентированным программам. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он добавил, что содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. По словам эксперта, введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного правительством. Но ранее стало известно, что с 1 сентября будущего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту. Он разработан Минпросвещения.
1: Про нововведение.
0: Росстандарт принял новый ГОСТ на творожные сырки, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Стандарт распространяется на глазированные творожные сырки в потребительской упаковке и устанавливает требования к их качеству. Новый ГОСТ начнет действовать с 1 января 2028 года. При этом производители смогут применять его досрочно. Согласно новому стандарту, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке или крошиться. Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков жирностью не более 10% допускается легкая мучнистость. Официальный курс доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс евро – 89 рублей 63 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: утро всем, дамы и господа, всем, кто уже в пути, а также тем, кто пытается открыть глаза под свой третий будильник. Друзья, поздравляем, мы официально перевалили за середину недели. Впереди те самые дни, когда работать хочется все меньше, а строить план на выходные, как мне кажется, все активнее. Так что включаемся в бодрый темп, дамы и господа, прямо сейчас. Кстати, если вы думали, что сегодня просто отмечается ничего, то нет. Я нашел для вас праздник, я стараюсь это делать каждый день. Международный день тигра.
1: Кого, тигра?
0: Тигра, да. В нашей студии, кстати, есть этот человек, который рычит ничуть не меньше.
1: Ой!
0: Особенно если чашечка чая пуста, и вам про него.
1: Ну, допустим, здравствуйте. И повелитель метафор, человек с расшатанной фантазией, Денис Курочкин.
0: И обладатель календаря.
1: Кстати, да. Мне кажется, ни у кого нет такого, только у тебя.
0: Последний был, я купил. Так, ладно, друзья, план на этот час у нас железный. Сначала, конечно, вас взбодрим, чтобы вы ничего не упустили, расскажем новости. Ну, а сразу после откроем наш фирменный драйв-чат с отличным интерактивом, где устроим перекличку. Собственно, один очень жизненный разбор полетов случится с вами, поэтому мобильные телефоны, смартфоны держите рядом. Начнем мы, разумеется, с мощнейшего, классного трека, который, как мне кажется, должен вашу утреннюю поясницу сделать Юркой. Немного потанцуем. Кто нам мешает? 7.05. А потом встретимся. Это радиостанция номер один в России, Авторадио. Драйв-шоу, поехали. Начинаем.
2: Драйв-шоу, поехали. Утро на Авторадио.

0: Доброе утро, страна. 7 часов уже и 8 минут на столичных. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире «Авторадио» открывает этот прекрасный летний день. Хотя Москву сегодня, обещают, синоптики затопят. Готовьте сапы.
1: Что-то вот. Говорят, 17 литров на один квадратный метр.
0: 17 литров, да. Не на одного человека.
1: К сожалению, да.
0: Сегодня-то, да. Но как-то давайте отбросим эти грустные новости в сторону и будем вместе с вами обсуждать другое. Жизненное. Давайте так. Жизненное. С этого начнем. Вы же пользовались доставками, ну, 100% кто-то из вас.
1: Ну, конечно.
0: Конечно. Какой-то еды. И вот вчера вот вечером я подумал, а лень спускаться, дождь идет, закажу-ка я. И заказал себе десяточек яиц. Думал, утречком сделаю себе прекрасный омлетик, все вкусно, классно, встану. И вот когда я разбирал пакет, открываю эту яйца, вижу, что на упаковке срок годности... Вот ровно через 3 часа закончится. Ну, то есть, как бы они же привезли сегодняшний день.
1: Да,
0: а завтра они уже все испорчены. Я начал проверять все, и оказалось, что у меня везде срок годности 1-2 дня. Я начал писать в службу вот этого доверия этой доставки. Мне говорят, а что вам не нравится? Вы же сегодня заказали.
1: Ровно то же самое. Было абсолютно.
0: Ну, я прям очень сильно взгрустнулся, потому что у яиц как бы 25 дней, не более 25 дней.
1: Ну да, я та же самая ситуация, я пишу, а вы понимаете, что я это просто физически съесть не успею до завтра?
0: Я тоже говорю.
1: Они же говорят, ну а реализация до такого числа? Да. Сегодня такое число? Ну еще не...
0: Ешь, да? Молча.
1: Все,
0: жарь,
1: вари,
0: зови родственников.
1: Шок.
0: Пиши приглашение. Поэтому, ребят, сегодня мы хотим поговорить с вами на чистоту, насколько строго вы верите цифрам на упаковке. Вы из тех ли людей, кто выбрасывает запечатанные сырочки, если его дата истекла ровно в полночь? Ну, или, может быть, вы из тех людей-экстремалов, которые вот спокойно пьют молоко 3-дневной давности, доверяя исключительно своему носу и интуиции? Ну, по принципу, ну, не прокисло же.
1: Ну, нормально.
0: Нормально же.
1: Батин подход.
0: Жирненько даже, как сливки. В общем, до какого максимального срока годности вы готовы дать продукту второй шанс? И проводите ли такие тесты на... выживаемость собственного желудка. Давайте откроем драйв-чат. Ждем ваше сообщение. 915-459-2020. СМС-мессенджер Макс и группа ВК. Возможно, сегодня, сейчас, в столь раннее время, когда вы начнете двигаться в сторону кухни, ревизию проведете в своем холодильнике. Да? Чего бы нет. У нас, тем более, есть классные подарки. Сегодня кто-то из вас получит за лучшее сообщение 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость Гран-при Авторадио на автодроме Moscow Raceway. Вот, все это выходные пройдет. Надеюсь, будет без дождя. 1 августа. Туда вас отправим. Пока что отправимся на встречу классной музыки и специалисту. Главный специалист, эксперта отдела надзора за питанием населения.
1: Роспотребнадзора по Москве.
0: Именно, потому что на прилавках также, надеюсь, вы уже увидели, появились дыньки и арбузы.
1: Причем даже не просто на прилавках, вообще везде они теперь.
0: Обсудим и это. Как стучать? Как определять хвостик?
1: Мальчик, девочка.
0: Ну вот это все. И, конечно, Ульяна Улилай тоже сегодня к нам заглянет. Новый, свежий топ классных книг, которые нам добавят радости в нашу повседневную жизнь. Поехали!
2: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».

0: подробности по телефону в Вологде 53 55 88, окружное шоссе 53. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ, исправление кадастровых ошибок, выдел паев, изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
6: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: По городам, дамы и господа, пробежалась не только классная песня в эфире Авторадио, но и новый тренд из соцсетей. Я не знаю, насколько это правда, но поговаривают, что это даже вкусно. А россияне, то есть мы с вами, ну, кто-то один начал, а кто-то подхватил, нашли способ превратить арбуз, вот эту сладкую ягодку, в тунец. Каким образом?
2: Зачем? Для чего?
1: Это карательная кулинария. Начинается так. Значит, берем самый красивый арбузик, отправляем его в духовку на 3 часа, достаем и торжественно причмокиваем под соевый соус. Говорят, что это прям вообще не отличить. Но это вы уже сами попробуйте, надо вам это или нет. Решите сами, мы не настаиваем. Но главное, это выбрать эту сладкую ягодку, да еще и к тому же дыню, потому что как раз вот конец июля, начало августа, появляется на прилавках во всевозможных магазинах, потом еще и появятся вот эти бахчевые базары.
2: Развалы.
1: Развалы, где можно эту сладость приобрести. Ну а на что обращать внимание и как это сделать правильно, мы обратимся к специалисту.
2: Главному специалисту, эксперту отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Москве Надежде Степановой.
3: Интересно живем. Поехали.
2: Надежда, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: В самом разгаре сезон дынь и арбузов. Потрясающие
1: бахчевые
2: ягоды. Да, скажите, пожалуйста, где лучше эти самые вкуснятины покупать, дыни и арбузы?
4: Лучше всего покупать такую продукцию в местах санкционированной торговли. Не следует приобретать у случайных лиц, на стихийных рынках, в непосредственной близости автомобильных дорог. Как правило, в таких торговых точках продается продукция без документов, подтверждающих и качество, и происхождение. Мы проводим лабораторные исследования арбузов и дынь по показателям безопасности. На санкционированном месте реализации бахчевых культур всегда должен быть в наличии полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих и качество, и безопасность. У продавца должна быть информация о юридическом лице, которое реализует арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы и ценник.
5: В основном всегда как раз сейчас все покупают вдоль трассы в машине, знаешь, как грузовичок стоит.
2: Фура какая-нибудь.
5: Единственное, что я был тут недавно в магазине, покупал желтый арбуз, но меня смутило даже не то, что откуда он, там все-таки есть и документация, да, я понимаю, мог ее затребовать, а женщина, которая ходила с таким маленьким аппаратом и протыкала просто все эти арбузы.
2: Одним и тем же аппаратом, не обрабатывая его.
5: Нет, вытирала. И потом вставляла, опять же, вот такой железочкой на наличие нитратов. С одной стороны, вроде бы она молодец, оберегает себя. Да, в случае чего, она в курсе. Но я, что, нет, делать, там все
2: тыканный
5: арбузы...
2: Тыканный арбуз не хочешь покупать?
5: Тыкала эти арбузы, да. Я говорю, можно один оставить, пожалуйста, этот желтенький, и не трогать его? Ну, очень хотелось попробовать желтый. Так я к чему все это веду? Сколько должно содержаться нитратов в арбузе? Ну, я имею в виду максимальное количество, вот чтобы ничего с тобой не случилось.
2: Да, есть ли смысл такие приборы с собой таскать в магазины?
4: Ну, обычно такие приборы настолько чувствительные, чтобы достоверно показать какую-то информацию. Вообще, достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом. Но есть визуальные признаки, по которым можно это определить. Например, цвет мякоти таких арбузов, он интенсивно яркий, с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины корочки, которые обычно должны быть белыми, они с оттенком желтого. И у таких арбузов поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться небольшими крупинками.
5: Ну, а вот водянистый, сладкий, все нормально. Это должно быть, да, я понимаю, и при том варианте.
4: Ну, зрелый, вообще зрелый арбуз, если оценивать именно на зрелость, то он должен быть целостный и твердый покров, цвет корки яркий, и светлое пятно на боку, которое отлежал сам арбуз, должно быть максимально желтым или вот ближе к оранжевому.
2: С нами была на связи главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Москве Надежда Степанова. Спасибо, Надежда.
4: Спасибо вам.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
15: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
16: Лента.
17: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, 7.40 уже в столице. Продолжаем просыпаться и, конечно, отсматривать наш гастрономический интерактив в драйв-чате. Итак, наш портал уже принимает ваши сообщения и истории. И судя по тому, что вы пишете, у многих внутренний контролер качества работает весьма специфически. Вы признаете, что дата на пачке — это часто просто рекомендация. Это рекомендация. Главный хит — это, конечно, опять-таки с того, что мы начали писать, яйца и консервы, которые люди готовы хранить месяцами, утверждая, что как бы, ну, в жестяной банке еда может пережить зиму, а может быть и несколько зим. Накидывайте еще. Рискуете ли вы покупать в супермаркетах товар со скидкой, успей купить сегодня, или бывали ли после этого какие-нибудь курьезные случаи? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК, все доступно, открыто. Поехали, посмеемся.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, что у нас есть? Привет. Я вообще параноик в плане дат. Если на йогурте написано, что он до 28 или там 29 числа, я к нему даже не прикоснусь. Для меня это уже яд. Даже, ну вот, один день, если не остался. Муж надо мной постоянно смеется, демонстративно съедает его на глазах моих и говорит, что бактерии в йогурте не смотрят на календарь. Вот. А мне все равно страшновато.
2: Нормальная философия. Наталья написала.
1: Многие, кстати, еще, знаешь, когда подходит срок годности, убирают все это в морозилку. Ну, типа, знаешь, как бы законсервировали продукт.
2: Да.
1: Разморозим через год, нормально.
2: Че, успели до срока годности. Значит, пишет Наталья Ярославская. Буквально в воскресенье, говорит, привезли кефир в доставке, как раз вот как у нас с тобой, с таким же, как у вас, сроком годности. Выпить литр на сон грядущий, естественно, не смогла. Поэтому напекла блинчиков.
1: А многие выпивают литр просто на сон грядущий.
2: Ну, тут конкретно
1: кефир. Перед сном пойду шлифану.
2: Ну, как бы кефир опаснее, мне кажется, в этом случае. Ну и, короче, говорит, чтобы не пропал кефир, напекла блинчиков и вчера накормила коллег. Не сама.
1: Понятно. Доброе утро. У меня советское детство, когда еда готовилась в выходные на всю неделю. Доверяю исключительно носу. Главное в этот момент не болеть насморком. Это от Юлии. Ну, болеть насморком, да. Я работаю поваром. Доброе утро. И скажу вам честно, производители всегда пишут срок годности с приличным запасом. Дома я спокойно пью, опять же, тот же самый кефир или молоко, который просрочен на 2-3 дня. Наливаю в стаканчик, смотрю, если не свернулось и на вкус нормально, то и идет в ход. Вот. За 30 лет ни одного сбоя в организме не было. Так что не бойтесь, Ларис.
2: Александр, такой же, видимо, как Лариса, говорит, особо не слежу за сроками все это. Сейчас иногда такие цены в магазинах можно встретить. Прихожу, говорит, в определенные магазины. Иду к полке, где товар уже практически просрочен, но остаются последние деньги. Там всегда и подешевше. Беру и прекрасно себя чувствую. Проблем никогда не было. Нормально все пишут.
1: 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Друзья, насколько строго вы следите за цифрами на упаковках и приводите ли тесты на выживание своего желудка, пишите, пожалуйста. Обязательно ждем, но впереди нас ожидает то, у чего нет срока годности, скажем так.
2: Классика.
1: Ну, а может быть и что-то новенькое. Мы про книги от книжного блогера Ульяны Улилай. Не прозевайте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
1: Раз, два, взял!
6: Новый грузовик «УАЗ Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ Север». Подробности по телефону 55-93-93.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
8: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
10: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
11: Ищешь

0: час. 58-13-21.
1: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Давайте утонем, друзья, в интересных советах. Человек, который подготовился и готов выдать базу тех самых интересных книг, которые увлекут нас надолго. Книжный блогер Ульяна Улилай уже в нашей студии. Прямо сейчас с ней пообщаемся. Встречайте, девчоночку.
1: Почитай с Ульяной Улилай. Поехали.
0: Доброе утро, Ульяна.
2: Доброе утро.
0: Чем ты к нам сегодня? Традиционный вопрос, который мы не задавали тебе давно.
2: Давненько и правда не задавали. Сегодня принесла книжки частично в тему драйв-чата. Поговорим про питание, правильное и не очень. Но книги точно очень аппетитные.
0: Слюна сделала сальто после такого анонса. Ну давай. Поехали.
2: Первая книга в моей подборке — это книга Владимира Полякова, которая называется «С грядки на стол». Книга как раз для тех, кто не любит выбрасывать продукты, для тех, кто хочет максимум пользы извлечь из того, что уже летом на огороде выросло.
0: Про силу земли там есть что-то?
2: Про силу земли там нету, но вкусные огурцы мы точно сможем готовить при необходимости. Я чувствовала, Денис, что ты именно в эту сторону клонишь. Владимир Поляков, профессиональный повар
0: вот,
2: и
0: спасибо.
2: Эко-кулинар. Mm-hmm. И он больше 20 лет пытается извлечь максимум пользы из различных овощей и зелени. И именно этому посвящена как раз-таки книга. Рассказывает автор здесь и о способах устроить дачу себе чуть ли не на балконе. Рассказывает о том, как правильно сеять что-либо для тех, кто, может быть, как и я, никогда особо огородом не занимался, но планирует это делать это в тренде все-таки.
0: Но там просто, понятно? Или очень тяжело написано?
2: Картинки прямые, есть? Пошаговые инструкции, картинок очень много, классное красочное издание.
0: Спасибо, интересно, да. Давай дальше.
2: Вторая книга — это книга Марии Кардаковой, которая называется «Знаю, что приготовить». Мария Кардакова является профессиональным специалистом по нутрициологии, научным консультантом и ведет на эту тему блог в различных социальных сетях. Ее книга «Знаю, что приготовить» — это отличный инструмент для тех, кто в литературном плане только-только знакомится с правильным питанием и хочет под одной обложкой получить сразу все.
3: Что такое?
0: Еще не раздумывает от названия.
3: Вот непонятно пока.
0: Еще, я знаю, что приготовить. У нее должен быть автор-конкурент, сам решу. Вот этот человек.
3: Проработанные.
0: Они должны рядом стоять на полках. Но тоже интересная книга, да?
2: Действительно.
3: Ну, там рецепты, да? Просто.
2: На самом деле, эта книга, она, вот как я уже сказала, действительно комплексно работает. То есть ты читаешь о принципах правильного питания, проходишь различные опросники и тесты для того, чтобы определить свои пищевые привычки. И потом, в случае, если будет выявлено что-то не очень положительное, сможешь их скорректировать вместе с советами Марии Кардаковой.
0: Ну, и еще и привести себя в форму, я
2: привести
0: так понял,
2: себя
0: да?
2: в форму, ну, это последствия,
0: хорошо.
2: Скажем так, очень приятные.
0: Окей, и давай, наверное, последнюю. Интересную, топ-1.
2: Топ-1, действительно, мой фаворит сегодняшней подборки. Книга немножко другого характера. Это автобиография Стэнли Туччи, которая называется «Кулинарные мемуары». Mm-hmm. Стэнли Туччи обожаю. Потрясающий актер. Он российскому зрителю тоже по многим кинокартинам знаком. И вырос он в итало-американской семье, где итальянская часть как раз отвечала за все вот эти кулинарные традиции, за застолье.
0: Давай расскажем, что это был помощник в фильме «Дьявол носит Прада», чтобы, ну, понимали, кто это.
2: Ну, мы сейчас всю, конечно, карьеру Стэнли Туччи сократили до этой роли, но его действительно все знают.
0: «Голодные игры» он еще там был ведущим.
2: Джули и Джулия.
3: В очках с такой бородкой и лысый.
2: Да, почти во всех фильмах, в которых он снимается.
0: Стэнли Туччи как люди. Так, и что?
2: И Стэнли как раз рассказывает во своей автобиографии глава за главой, как еда помогала ему справляться с какими-то жизненными ситуациями. Какую роль она играла в различных ситуациях, связанных с семьей.
3: Он что, заедал стресс?
2: Нет, но, конечно, бывало и такое, когда приятная итальянская кухня помогала ему справляться с жизненными неурядицами.
0: Что из этого самое дорогое?
2: Самое дорогое — Мария Кардакова. Книга стоит около 2000 рублей.
0: Сама решу? Вот это 2000 рублей?
2: Ну, сама решу, да.
0: Ну, точнее, я знаю, что приготовить, да?
2: Да.
0: Что поставлю, то съешь.
2: Примерно.
0: 2000. Ну, ребят, тут уже вам выбирать. Но, судя по всему, она должна как-то отработать эту.
2: Там потрясающая бумага, потрясающее оформление.
3: Вкусная, если что.
2: Ну, я жевать, конечно, не рекомендую эти книги, но...
0: Если что, бутерброд упаковать вообще топово. Крафтовая.
2: Советы от Дениса Курочкина.
0: Пожалуйста. Спасибо. Это была Ульяна Улилай, дамы и господа. Пожалуйста, на любой вкус и цвет вам книги.
3: Книги на любой вкус совсем по-другому теперь звучат.
0: Да. Обязательно прочтите, и потом ждем от вас обратную связь. Спасибо тебе, Ульяна.
2: Спасибо.
0: Пока.
1: Поехали. Драйв-шоу на авто. Авторадио.
4: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+. Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Несколько тысяч жилых домов были затоплены из-за дождевых паводков. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России с начала года более 1000 населенных пунктов пострадали от дождевых паводков и весеннего половодья, сообщили ТАСС в МЧС. Более 13 тысяч жилых домов оказались затопленными, добавили в ведомстве. В МЧС подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом фиксируется значительное увеличение масштабов затоплений в связи с прохождением дождевых паводков в Дагестане, Чечне, Краснодарском крае, Свердловской и Оренбургской областях. Кроме того, в Росгидромете предупредили о сложном характере сезона тайфунов и циклонов в 5 регионах Дальнего Востока. Там уже готовятся к дождевым паводкам.
0: Про такси.
2: Минпромторг объявил о расширении списка локализованных автомобилей для такси. Его пополнят 6 новых моделей, передают РИА Новости. Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей авто брендов Хавейл, Тена, Тамода, Лада, Солер, Севолют, Вая, Москвич, Ума, Джетур и Джеланд. Все новые модели соответствуют третьему критерию, по которому могут быть допущены для работы в такси, отметили в Минпромторге.
0: Про поручение.
2: Минпросвещение в рекомендациях по проведению Дня знаний в этом году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, сообщает ТАСС. Проработка вопросов безопасности – это традиционно первоочередная задача при подготовке к 1 сентября.
0: Про штрафы.
2: Административные штрафы за списывание на едином государственном экзамене следует отменить. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее мнению, один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Парламентарий добавила, что аннулирование результатов и удаление с экзамена – это слишком серьезная мера. Ранее адвокат Антон Ключко сообщил, что попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и также штрафом. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Максимальное наказание за это – штраф до 5000 рублей.
0: Про нас.
2: Большая часть россиян считают наиболее оптимальным вариантом использования средств мат капитала – покупку жилья. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков. Более треть опрошенных использовали бы материальную поддержку от государства на расширение жилплощади, либо улучшение текущих условий проживания. Свыше половины респондентов указали, что потратили бы деньги на покупку инвестиционной квартиры для ребенка. По мнению родителей, такая недвижимость может быть стартовым капиталом для детей в будущем или источником пассивного дохода.

0: года. Также опрос показал, что потратить материнский капитал на образование готовы лишь 9% опрошенных, а остальные 4% пока не определились с выбором. Официальный курс доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс евро – 89 рублей 63 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Радио номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Буэнос утрос, дамы и господа. Здравствуйте. Пытаемся поднять вам настроение. Мы, драйв-шоу, поехали в эфире радиостанции номер один в России Авторадио. Здесь Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
3: В этом часе займемся тем, то, что... Прочитаем ваше сообщение по поводу продуктов. Насколько строго вы следите за цифрами на упаковках? Ну, срок годности, я имею в виду, да? Или вы ориентируетесь все-таки, ну, свеженько?
4: Пахнет? Нет? Не, значит, не, можно есть.
3: Попробуй. Норм, не норм.
4: А, да, есть такой человек в каждой семье.
3: У меня отец так съел тарелку супа. Говорит, что ты, все нормально, мать вчера готовила. Мама подошла, говорит, ты что ешь, выкинь. Ну да ладно, не об этом, друзья. Впереди у нас еще игра. Много денег на Авторадио, в банке которой
4: 59 тысяч рублей, так что слушайте песню внимательно.
1: Драйв-шоу. Поехали.
5: Каждое

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья. Вновь желаем вам мы, Авторадио, радиостанции номер один в России, где прямо сейчас начинается много денег. Супер игра, счастливый 13-й сезон. Он продолжает удивлять изо дня в день. Сегодня в банке сумма, которая заставит, ну, даже ваш кошелек немножечко содрогнуться. Просто землетрясение небольшое в нем случится, если туда попадут 59 тысяч рублей. Вот такая сегодня крупная сумма в нашем банке. Это уже, ну, действительно серьезные деньги. Да, серьезные деньги, которые могут стать вашими, как и, в принципе, то, что ради чего мы загадывали и придумывали этот прекрасный сезон. Ведь у нас в нем 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Ну и плюс еще новогодний подарок, но об этом мы расскажем вам чуть-чуть подробнее позже. Пока основное, что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк» в этом сезоне, и он удваивает ваш выигрыш. То есть, если 59 тысяч, ну, не 59, 118 тысяч вы сегодня можете у нас забрать.
2: Абсолютно все шансы есть для этого. Главное, что механика простая. Зайдите на сайт Авторадио, установите в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, опишите свою мечту коротко и слушайте внимательно эфир, ждите, когда ваш номер выберет радиорулетка. Может, это прямо сейчас произойдет.
1: Да, далее мы хотим с вами связаться, и если слышим вместо гудка гимн, вы все автоматически в игре получаете 3000 рублей. Называйте песню, которая играла только что перед игровым эпизодом, забирайте все 59. Хотя, прошу прощения, все 118. Ведь с нами, еще раз повторюсь, наш генеральный партнер игра «Озонбанк», который этот выигрыш удваивает. Ну что, давайте тогда перейдем к делу сразу. Узнаем, о чем мечтают наши слушатели.
2: Останавливаем радиорулетку. И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 3923. Принадлежит он Максиму из Ленинградской области. Мечтает о доме на берегу Финского залива. О, это так красиво. Это так красиво и так дорого. Звоним. Максим из Ленинградской области. Я вот, если бы...
1: А где дом у Финского залива? У парка 300-летия, может быть, там тоже Финский залив?
2: Я бы выбирал Приморск. Там вот недалеко от Выборга есть Приморск, и там очень красиво. И там такие дачи. И они прямо вот в сосновом лесу стоят.
1: Васильевский остров, нет?
2: Ну, это же Санкт-Петербург, там же другое. Там другой залив, там Нева.
3: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
2: Ну, нет. Ну, автоответчик.
1: Ну, ладно.
2: Давно не разговаривал с неодушевленными персонажами.
1: Привет не передавал. Знаешь, когда автоответчик срабатывает, можно что-то сказать. Ну что, увы, с Максимом мы не смогли связаться, но дом у Финского залива, конечно, ворвался к нам. В память обязательно запомним, потому что вдруг Максиму повезет. И когда случится суперфинал, он станет обладателем своей заветной мечты.
2: Абсолютно все реально.
1: Кто знает. Но пока точно, что он получает, это 3000 рублей, согласно правилам. Вы все, и мы в том числе, слышали гимн Авторадио. Но скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро Максим получит эти деньги на карту «Озонбанка».
2: Ну, а обратите внимание, у нас что-то повисло в эфире буквально минуты две назад. А это крючок от Дениса по поводу дополнительного суперфинала.
1: Да. Подсекаю.
2: Он будет под самый Новый год дополнительный 6-й суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту, ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке же денег стало еще больше. Было-то много, а стало 61 тысяча рублей.
1: То есть это 122 тысячи можно сегодня в следующем игровом эпизоде забрать.
2: Да.
1: Правильно же читаю?
2: Да.
1: Вау. В общем, ребята, все в ваших руках. Главное, слушайте эфир Авторадио внимательно и вступайте в игру. Участвуйте. Сделайте свой день намного ярче, богаче и, конечно, реализовывайте свои мечты благодаря Авторадио.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: до 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах здания свободного назначения площадью 830 квадратных метров с относящимся к нему земельным участком площадью 6 соток по адресу Архангельская область, город Няндома, улица Ленина, дом 34. Справки по телефону в Архангельске 67-31-05, код города 81-82.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Складское хранение на терминале РЖД в Вологде, погрузку и разгрузку любых грузов, в том числе с выездом клиенту, предлагает Вологодская механизированная дистанция. Комплекс транспортно-логистических услуг для вашего бизнеса. Контактный телефон 8 800 755 0000, добавочный 6.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
5: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
6: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Поехали!
1: Полин Гагарин и Сергей Лазарев только что отметились в эфире драйв-шоу «Поехали», а мы с тобой два дурака. Увы, не получился хэппи-энд, истории которой больше нет. Почему? Слова тех, кто приобрел автомобиль без совета Петра Баканова.
2: Но это фатальная ошибка.
1: Да, сначала нужно, конечно же, послушать, проверить человека, который в этом разбирается, знает даже лишнее, что можно убрать из автомобиля, а что, наоборот, прибавить. Об очередном классном, невероятном железном коне прямо сейчас он нам поведает. Давайте встретим. Петр Баканов.
0: Тест-драйв. Поехали.
1: Петя, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет. Давно не виделись.
3: Да, да.
1: Ты, вот. Тебя не вытащить из тест-драйвов.
3: Действительно, да. И с этой машиной тоже давно не виделись. Не виделись почти год. В 25-м году я рассказывал о Чингане Юни С.
1: Ага.
3: Это был ребрендинг машины, то есть новое название. Это бывший CS-55 модель. Вот. А сейчас вышел очередной глубокий рестайлинг, хотя в компании позиционируют это как новая модель, но это все-таки очень глубокий такой кардинальный рестайлинг прежней машины.
1: Ну то что, есть, молдинги появились?
3: Если бы новое оперение кузова, новый салон и полный привод. Вот что самое важное. Это, мы же говорим о локомотиве продаж. Это машина, которая входит в топ-10 самых популярных
1: на данный момент.
3: У нас в России, да, да, да, конечно.
1: Uni-S?
3: Uni-S, да, CS-55.
1: А, Uni, я ее Uni называю, извините.
3: Вот, ну вот, соответственно, и это как бы локомотив внутри Чингана, и он входит в топ-10 самых популярных машин. Но чего ему не хватало? Полного привода, потому что все конкуренты, то есть это Хавейл H4, это Джолион, это Теннет, Т7, у них у всех был, всех были полноприводные модификации.
1: Танк. Тоже.
3: Вот. Ну, танк это не...
1: Оно дорогая ценовая категория. Да, там да, рама да, вообще, да, извините.
3: Да. Это из другой оперы. Ну, так вот. И здесь, наконец-то, специально для России по требованию, ну, нашего офиса...
1: По требованию.
3: Ну, настояли.
1: Василий Михайлович,
3: да. Да, да. Они сделали Move to Borg Warner, поставили, агрегатировали это все с прежним силовым агрегатом. Напомню, что это турбомотор 1.5 мощностью 181 лошадиная сила.
2: А ему нормально на полный привод?
3: Семиступенчатым роботом. Абсолютно нормально, все отлично, подружили и испытали.
1: А дизель не добавили?
3: Нет, то бензин. Дизель не очень популярен в Китае. А если мы говорим о переднеприводных версиях, они тоже оставили. Там мотор дефорсировали до 157 лошадиных сил. И скоро еще, кстати, понизит, там до 147 будет модифицировать. Кстати, эти машины уже сейчас начинают производить в Калининграде, то есть это уже российская сборка.
1: Mm-hmm.
3: Вот. Но теперь вернемся, что еще мы получили помимо вот нового силового агрегата. Да, наличие полного привода немножко ухудшило динамику разгона, но мы говорим о 0,8 секунды, это примерно сейчас там получается 9 с копейками. Ну, нормально.
1: Кто-то считает прям.
3: Я не думаю. Вот. Также получили новые режимы. Это снег, это грязь и песок, где муфта блокируется и хорошо себя проявляет на условном бездорожье. По салону. Салон теперь такой не столь экстравагантный, он общекитайский. То есть это большой планшет посередине, диагональю там 14.
1: Ну, стандартно, что, к чему мы привыкли.
3: Ну, к чему мы уже должны привыкать. Новая цифровая комбинация приборов, все это объединено в единый такой кластер. Минимализм кнопочный, селектор переместился на руль, беспроводная зарядка, соответственно, на центральной консоли.
2: Ну, все атрибуты современного автомобиля.
3: Ну, вот как в китайце, да. И, соответственно, теперь у нас зеркала регулируются только с кнопок на руле, все через мультимедию, свет включается тоже через мультимедию. Зато что мы получили? Обновление по воздуху. И я, кстати, был свидетелем, как машина у меня обновлялась, программное обеспечение. Получили, опять же...
1: А, ехала в этот момент?
3: Нет, только на стоянке. Это полчаса длится. Полчаса у тебя машина как овощ.
1: А музыка какая-нибудь? Играете?
3: Ну, нет, надо все выключить. Ты смотришь на экранчик.
2: Как в телефоне, да, когда дозвонился в компанию.
3: А помимо всего прочего, получили российский навигатор, получили российские сервисы музыки. Вот, то есть все это есть. Опять же, телематика есть. Можно даже воспользоваться NFC-ключом. То есть вы можете, допустим, с ключом уехать куда-нибудь в командировку, а жена откроет машину, например,
2: через приложение.
3: Через приложение, через смартфон. Тоже удобно. Вот. Сиденья, казалось бы, обновили их, но они стали менее удобные, чем раньше. По крайней мере, лично для меня.
2: Но у тебя спина не стандарт. Слишком широкая.
1: Она, понимаешь, универсальная. Она привыкла ко всем машинам, поэтому... Тут не угадать.
3: Да, и в целом, что самое удивительное, машина даже стала дешевле в начальной версии, чем прежний Uni-S. Она стоит теперь от 2 979 000. Это вот базовая версия. А в топе техно, ну, это как бы полный привод со всеми плюшками, 3 149 900. Ну, то есть на уровне конкурентов. Ну,
1: по нынешним меркам доступно.
2: Более чем.
3: Ну, не сказать, что прям доступно.
1: Хотя
3: но, скажем...
1: за эти деньги, опять же, вернусь, в 2018-м я покупал новый BMW 5.
2: Давайте вспомним. Nissan Patrol, я помню, в 2011, по-моему, 3,5 стоил.
1: Ну что ж, рубрика «Консервы».
3: Да-да-да. Когда деревья были большими.
2: Пойдемте поплачем.
3: Чанган Юни С. Новый с полным приводом, с новой внешностью, как у 75-й модели.
1: Был представлен Петром Бакановым. Спасибо большое.
3: Всем пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама ООО «ПТ».
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
14: Авторадио.

0: Это драйв.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Итак, дамы и господа, возвращаемся в наш драйв-чат, где сегодня обсуждаем кулинарные барьеры и сроки годности. Тут всплывает, конечно, отдельная категория вечных продуктов, в которых, кажется, вообще нет финала. Пишут про соль, сахар, соду и бабушкино варенье. Какого-то там года выпуска непонятного, который стоит в погребе. Ну, в принципе, это нормально. Оно становится только лучше.
3: Настаивается, ты думаешь?
2: Сода уж тем более. Так, ребята, включайтесь в обсуждение. Какую самую старую вещь из еды вы рискнули, наверное, попробовать в своей жизни? Вот, несмотря на сроки годности, как вы к этому относитесь? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Я вот скажу в продолжении темы, нет-нет, да, вот знаешь, иногда, когда заходишь в магазин, там вот то, что мы говорили, успей купить. И там, грубо говоря, завтра заканчивается. Mm-hmm. Ну, там как готовая еда. Ну, я ну, грешу. Понятно, да. Я прям такой беру и прям сразу же.
3: Ну, полцены же.
2: Ну, да, слушай, вот там есть один продукт в одном магазине.
3: Так.
2: Аромат дач, назовем так его. В итоге он стоит 600, но когда за день, вот завтра все уже срок годности, он стоит 200. Ну, манит, манит. Взять и сказать, заберите мои деньги. Я беру, нормально, живой.
3: Нормально. Слушайте, ну, почему нет? Говорят, что же там с запасом пишут эти сроки. Неизвестно как на самом деле, но суть в том, что здесь есть Марина у нас. Она написала огромное сообщение, я все прочесть, конечно, не смогу, но часть. Я себе, говорит, сформировала привычку делать ревизию в холодильнике раз в неделю, чтобы переставить продукты и поставить подальше более свежие и поближе те, что вот-вот...
2: Испортится. Как в магазинах.
3: Ну вот, и так каждую неделю делает обязательно.
2: Я пытался тут готовить на днях и думал, вау, нужно достать вяленые томаты.
3: Так.
2: Год они уже как просрочились. Причем открытые. Ну, в этом в тему как раз.
3: Ну, они поздоровались хоть с тобой?
2: Не-не-не, лежали мохнатые просто. Так, Евгений написал, дат, конечно, смотрю, но не сильно на этом заморачиваюсь. Про яйца те же самые проверяю, тряся их в руке. Если болтаются внутри, значит, уже залежавшие, неважно, что в коробке написано. Не могли да и упаковки лежать. Понимаешь, не пойми где. Собственно, их нужно, разумеется, послушать, помыть, прежде чем употреблять. А остальное, конечно, основываясь на запах. Вот у нас Евгений применяет в отношении себя.
3: Обоняние.
2: Да, ну, конечно, неприятно, продолжает он, когда тебе привозят заканчивающим сроком годности продукт. Это неуважение клиента. А так он покупает продукты сам.
3: Ну вот, согласен, здесь полностью, потому что вроде как ты же заказываешь, и сервис должен быть там же. Человеку ну, отдельно платишь за доставку, отдельно за сборку. Ну, ты же себе такие, вот, он бы себе такие, скорее всего, бы не взял.
2: А я думаю, что там навряд ли смотрят на сроки годности те, кто собирает, ну, собирают.
3: Ну, к сожалению.
2: Раз лежит на полке, значит, свежее. Так, продолжим чуть позже. Пишите еще 915-459-2020, но готовьтесь к другому развлечению, ребята. У нас очень скоро состоится классный интерактив вместе с вами. Игра, анимация, как угодно называйте. Называется она «Трам-пам-пам». Мы взяли новость, затрам-пам-памили этот заголовок, а ваша задача непосредственно разгадать. В случае победы получите классный подарок. Ждем.
3: Звоните. 258-33-00, код Москвы, 495.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто 2020-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
12: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
13: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.
16: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
17: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
18: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичные решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
19: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: будет Трамп.
1: Трамп.
0: Это будет Пам.
1: Пам.
0: Это будет...
2: Трам-пам-пам.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
4: Как говорится, кто рано встает, тот крутые призы получает. Но, увы, не мы.
5: Мы их раздаем.
4: Раздаем, да. Разыгрываем сегодня два билета в один из крупнейших парков развлечений в нашей стране – Остров мечты.
5: И прямо сейчас мы готовы их отдать нашему участнику, который сможет по этим билетам посетить, внимание, 65 аттракционов парка и еще 5 шоу. Но тут главная проблема и главный вопрос – как это все успеть?
4: Но он рано встает. Он все успеет. Его зовут Константин, он из Одинцова нам дозвонился. Костя, доброе утро.
5: Привет.
6: Доброе утро, страна.
4: Ну что, готов побороться за такие волшебные билеты?
6: Конечно, готов.
4: Ну, супер. Тогда давай к правилам. Слушай внимательно.
5: Правила элементарные. Смотри, мы находим реально существующие издания. Желтые, естественно. В них отыскиваем еще более желтые заголовки. И вот такие заголовки попадают к нам в игру. Сейчас ты один из таких услышишь. Часть его будет закрыта звуком. Затем предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь верный, получишь обещанные билеты.
4: Понял правила? Несложные?
6: Не сложные. Справлюсь.
4: Отлично. Ну тогда передаем слово нашему голосу всех новостных заголовков. Аделаида, пожалуйста.
7: Главная новость к этому часу. Двое австралийцев. Пролив.
4: Двое австралийцев. Пролив. А вот теперь заполним это трам-пам-пам вариантами. Пожалуйста, вариант номер один.
5: Двое австралийцев на деревянном туалете переплыли опасный пролив.
4: Норма. А, вариант номер два. Двое австралийцев сумели трижды продать на маркетплейсе Гибралтарский пролив.
5: Неплохо. Двое австралийцев...
4: По скидке.
5: Черная пятница. Так, ну и третий вариант. Двое австралийцев наспор вычерпали кружками и чашками целый пролив.
4: Пожалуйста, Константин, если бы ты был бы австралийцем на пару минут, куда бы тебя потянуло?
6: Первый вариант им бы точно подошел.
4: Думаешь? Во-первых, ну, деревянный... В принципе, это как плот. Да, он же... И не тонет, к тому же.
5: По-разному. Не только дело, не только в дереве.
4: Идешь и идешь куда угодно. Ну, давай, перейдем к обсуждению. Может быть, мы тебе чем-то поможем.
6: Да, первый или второй вариант.
4: Первый.
6: Второй тоже как вариант.
4: Ну, как можно на маркетплейсе Гибралтар-то продать? Представляешь это?
6: Да. Ну, первый вариант мне, наверное, нравится больше.
4: А кружки и чашки? Наспор.
6: Ну, сложновато.
4: Ну, ты вот не азартный поверить. Человек никогда вот на слабо тебя не брали? Типа, слабо, Кость, вот прямо сейчас взять там и вычерпать. Я вот видел парня, который чайной ложкой ванну вот так вот вычерпал. Где-то часов 9 он потратил.
6: Пролив.
4: А это целый пролив. Выбирай, давай, 3-2-1. Твой ответ?
6: 3-2-1. 1.
4: 1. Двое австралийцев на деревянном туалете переплыли опасный пролив. Ответ Константина. Он принят. Проверяем.
7: Двое австралийцев на деревянном туалете переплыли опасный пролив.
4: Абсолютно верно.
5: Молодец! Это на самом деле реально абсолютная история. Значит, двое австралийцев решили перетащить с одного острова на другой через этот пролив деревянный туалет. Вот им нужен. Прям вот классический, вот дачный вариант деревянного туалета. Но им зарядили цену за паром в 2000 австралийских долларов. Это больше 100 тысяч рублей. И они сказали, а зачем? Да. Приделали к нему баки и на нем реально доплыли.
4: Короче, чтобы не платить за дорогую перевозку. Ну... Мы, по всей видимости, столкнулись с профессионалом, человеком, который, понимаешь, разбирается.
6: Да,
4: поверьте, и не то перевозил. Поэтому, ну что, Константин, поздравляем, Остров мечты ждет тебя. Два билета на все шоу и аттракционы, в том числе новые под открытым небом, которые будут доступны по этим билетам уже с 1 августа, твои.
5: Ну, а мой внутренний ребенок сейчас буквально умирает от зависти, потому что больше 65 аттракционов, 5 шоу в обеих частях парка. Вот как вкрытый, так и в уличный, в новый. Так что бери с собой близкого человека и отправляйся за невероятными положительными эмоциями.
4: Договорились, Коль?
6: Спасибо, да, конечно.
4: Вот. Не забывай про близких. Мы здесь.
5: Не забывай свои корни.
4: Да. Если что, мы свободны в любой день для аттракционов. Хорошего тебе дня, спасибо за звонок, за игру. Ну а мы тем временем, ребят, движемся вперед. У нас будет небольшое путешествие. Очень приятное, красивое, классное, совсем скоро. А еще будем подводить итоги нашего драйв-чата. Про продукты и сроки годности мы говорим.
5: Как следите, этому... не следите.
4: Ну да, или может быть нет, потерли пальцем. Свеженько и обратно в холодильник. Ждем.
0: Спонсора.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
1: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
0: Реклама.
8: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Гидрометцентр прогнозирует подъем воды в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: В 5 областях России в ближайшие дни ожидаются паводки. Такая ситуация коснется Тюменской, Амурской областей, Якутии, Приморского края и Еврейской автономной области. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В период с 29 по 31 июля рост воды ожидается на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области, на реке Яна у города Верхоянска и на реке Индигирка в Якутии, на малых и средних реках Амурской области в Еврейской автономии, а также на реке Уссури в Приморском крае. В то же время, отметила Макарова, на реке Томь у города Томска предполагается снижение уровня воды с достижением опасной низкой отметки.
3: Про студентов.
2: Студенческие семьи с сентября смогут получить отдельные комнаты в общежитиях, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев. Вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания и публиковать информацию об их количестве. Кроме того, учебные заведения должны создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений. Согласно закону о молодежной политике, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга студента в возрасте до 35 лет включительно, или единственная. Родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающиеся по программе среднего, профессионального или высшего образования.
3: Про инициативы.
2: Ассоциация права должника направила в Госдуму, Федеральную антимонопольную службу, Минюст, Генпрокуратуру и другие ведомства письмо с предложением создать белый список специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документ. Авторы инициативы добавили, что в стране следует разработать стандарты профессиональной этики для юристов, занимающихся восстановлением прав должников. Но ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что обещание списать 100% долгов и гарантировать банкротство без последствий – признаки недобросовестных раздолжнителей.
3: Про школу.
2: Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками, а для первокурсников колледжей организуют встречу с кураторами, церемонию вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек, курс евро 89 рублей 63 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер

0: Доброе утро, ребята, здравствуй, страна. Продолжаем наше пробуждение. Идем навстречу хорошему настроению в компании друг друга. Уверенным шагом Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: А это радиостанция номер один в России Авторадио, где сегодня мы принимаем в нашем портале по номеру 915-459-2020 сообщение по теме, насколько строго вы следите за цифрами на упаковках и проводите ли тесты своего желудка. Я имею в виду про сроки годности того или иного продукта. Пишите, лучше зачитаем в эфире, тем более в этом часе мы уже будем подводить итоги и тоже вручать подарки. Два билета на четвертый этап главной гонки на выносливость. Кому они достанутся, пока еще не знаю, возможно, вам. Что точно нам с вами грозит в ближайшее время, это отправиться в путешествие.
1: Обязательно.
0: В один из городов прекрасных, красивых. Там столько мостов. И погода, в принципе, похожа.
1: Там лучше, чем здесь, на самом деле.
0: О чем идет речь, узнаем очень скоро. А еще нас ожидает с вами проект «За дело», ребята.
1: Познакомимся с еще одним участником и претендентом на наши невероятные богатства. 600, 800 и 1 тысяч рублей, 1 миллион рублей. Короче говоря, впереди много интересного. Давайте приступим.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Сезон отпусков в разгаре, наверное, вы уже заметили. Кто-то уже, похоже, где-то лежит и нежится на солнце. Кто-то планирует как раз поехать, а кто-то еще в поисках варианта для своих путешествий.
2: У нас по этому поводу в гостях тревел-журналист, автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
0: Большое путешествие. Поехали!
1: Кирилл, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кирилл, слушайте, я как раз вот из тех, кто сейчас ищет варианты, так сказать, в поисках места, куда поехать. Что ты посоветуешь мне, если я хочу отдохнуть с друзьями, знаешь, культурно?
3: Ну, если культурно, то тут без интриги. Санкт-Петербург. Добраться из Москвы легко, можно хоть на машине, хоть на поезде, хоть на самолете, который летает туда чуть ли не каждые 15 минут. В общем, проще уехать, чем не уехать.
2: Слушай, а есть какая-то программа минимум, что посмотреть в Петербурге?
3: Ну, если по классике, то, конечно, Эрмитаж, Русский музей, Смольный, крейсер «Аврора», по Невскому погулять, на кораблике покататься, на смотровую Исаакиевского подняться. Есть еще такое классное место – художественно-промышленная академия «Штиглиц». Это в Соляном переулке в центре города. Здание можно рассматривать изнутри, снаружи. 32 зала, каждый в определенном стиле. Можно сделать отличные фотки для соцсетей. Главное – на сайте записаться на экскурсию заранее.
1: Угу. Получается, что все активности – это просто посмотреть?
3: Ну, практически так и есть. Ну, кстати, про посмотреть. Обязательно сходите в «Гранд Макет России».
1: Это как в Ярославле, да, вот то, что есть? Маленький музей.
3: Да, да.
2: Или на ВДНХ в Москве.
1: Ну, здесь больше, да?
3: Здесь больше. Здесь вся страна в миниатюре. Все двигается, поезда ездят, машинки, курицы там что-то клюют. Точно зависнете.
2: День и ночь меняются местами.
3: Да, точно зависнете на пару часов, забудете, что вы взрослый человек. Оттуда идем к набережной Фонтанки, посмотрим дом-кольцо. Внутри его обязательно загадайте желание.
1: Сбывается?
3: Ну, обязательно.
1: Проверено.
3: Да. Ну и оттуда на Лахта-центр, самый высокий небоскреб Европы. Высота 462 метра, но обзорная площадка находится на высоте 365 метров.
2: Так, это все, конечно, прекрасно, изумительно. Ну а что можно поесть в Петербурге, чего нельзя, например, в Москве найти?
3: Ну, знаменитые питерские столовые, самые известные так и называются, сеть «Столовая номер один». Обязательно нужно попробовать ленинградские пышки. Без пышек Питер вообще не засчитывается. А если хочется уже поесть основательно, то основным таким гастрономическим пространством считается Василий Островский рынок. Огромная территория, куча кафе, ресторанов на любой вкус, кошелек от обычного фастфуда до бакинских помидоров.
1: Спасибо большое, кстати. Мы столько раз были в Санкт-Петербурге, ты мне ни разу не говорил про Василий Островский рынок.
2: Нет.
1: Я сейчас Кириллу предъяву кидаю. А сейчас вот он взял и рассказал. Так, надо отметить этот Василий Островский рынок. Что еще?
3: Ну, а вечером идем в бары на Рубинштейна или в бары в кварталы писателей. Это улица Некрасова и прилегающие улицы Радищева, Жуковского, Маяковского, Белинского. Целый квартал с пивными, рюмочными, винными ресторанами. Зашел в один бар, вышел в другом. Ну, не вышел.
2: Давай не увлекайся, пожалуйста. Нам еще где-то найти надо место для ночлега и до него как-то добраться, желательно своим ходом. Кстати, что там по жилью?
3: Ну, в Петербурге масса вариантов размещения. Можно зайти на сайт suточно.ru и выбрать для себя самый нужный. Как по локации, как по близости к тем же барам, либо к историческим местам.
1: Это все понятно. Но надо, чтобы всем места хватило. Вот это главная задача. Потому что всегда приезжаешь в Санкт-Петербург, но явно не один, большой компании. Желательно еще с несколькими ваннами. Прям вот штук 6, если будет вообще прекрасно. Есть такие? Где вот это все можно найти?
3: Легко найти. Там же на suточно.ru можно подобрать просторную квартиру с несколькими душевыми. Все точно комфортно разместятся. Можно выбрать апартаменты в исторических домах. Главное, веселой компании ничего там не испортить.
2: Ну, слушай, мы же приехали культурно отдыхать, мы сами люди культурные тоже.
3: Ну, тогда проблем точно не будет. В общем, по ночлегу вариантов полно. Отели, гостиницы в любом районе города.
2: А по ценам что?
3: Цены тоже самые разнообразные. Зависят от сезона. Но, в принципе, от 3000 рублей в сутки и до бесконечности.
2: Кирилл, спасибо большое. Теперь выбор очевиден. Маршрут тоже, в общем, понятен.
1: У нас в гостях был тревел-журналист Кирилл Комаров. Спасибо большое тебе, Кирилл, ну и всем слушателям. Желаем тоже отправиться в незабываемое большое путешествие, чтобы оно было, ну, действительно запоминающимся.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет. Сотело. Страну меняют люди.
1: Какое классное вступление. Это проект «Задело» в эфире Авторадио, дамы и господа. Здесь по-прежнему Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И в этом проекте мы вас знакомим и сами знакомимся с сотнями самых увлеченных, ярких людей, которые преданы своему делу. Люди, которые однозначно, во-первых, заслуживают уважения, ими нужно, им можно гордиться, и мы их в обязательном порядке, конечно же, поддерживаем. Собственно, в этом и суть проекта «Задело». И три победителя проекта как раз нашего «Задело» получат денежные призы на развитие своего бизнеса. А это голос Трубадура, пожалуйста.
2: 600 тысяч, 800 тысяч, главный приз 1 миллион рублей.
1: Здорово. Да, да, это абсолютно заслуженно, но прямо сейчас нас ждет встреча с одним из финалистов проекта, поэтому давайте его поприветствуем. Дамы и господа, на связь с нами выходит из Оренбургской области Денис Кужашев и его проект «Агробизнес по выращиванию пшеницы и ячменя». Денису 36 лет, и он выращивает зерно в Оренбургской области. О том, как из маленького хозяйства вырастить большое дело, он расскажет прямо сейчас. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро, Денис.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Так, как профессионал в области хлеба, правильно же я понимаю, да? Скажи, да, пожалуйста, да. Денис, сколько можно съесть батонов, чтобы не располнять? Я обожаю просто его белый, с вареньем прям, знаешь.
2: Желательно, чтобы свежий, еще горячий был.
1: Да, вот, действительно, вот по своему опыту.
3: Ну, главное, чтобы все было полезно, и чтобы не навредить, и чтобы... как бы была польза.
1: Умело он ушел от ответа. Ешьте, и все, и будет вам вкусно. Хорошо, давай перейдем к самому главному. А мы задумывали этот проект, еще раз всем расскажем, именно ради как раз вот той самой минуты славы, чтобы все люди, все как раз бизнесмены, болеющие своим делом, как раз могли рассказать о своем деле на всю страну. Поэтому прямо сейчас, Денис, готов ли ты воспользоваться той самой минутой славы и поделиться своим, и рассказать о своем деле на всю страну?
3: Да, готов.
1: Супер! Тогда поехали. Задело. Денис, тебя слышит вся страна. Погнали.
3: Меня зовут Кужашев Денис. Я занимаюсь сельским хозяйством в Оренбургской области. Выращиваю пшеницу и ячмень. Все делаем сами. Сеем, обрабатываем, убираем. Техника у нас есть. Трактор, сеялка, комбайн. Опрыскиватель, кстати, сами смастерили. Работает не хуже покупного. Площадь пока 50 гектаров, но земля позволяет расшириться. Хотим обрабатывать новые поля, собирать больше урожая. Почему именно зерновые? Это основа, без нее никуда. Хлеб всему голова, как говорится. Но если получится нарастить объемы, будем думать о других культурах. Сейчас нам не хватает техники. Если мы победим в конкурсе за дело, деньги пойдут на новые машины, которые позволят нам выйти на следующий уровень. Без техники масштаб не взять, а нам есть куда расти. Я привык работать руками и отвечать за результат. Верю, что у нас все получится. Ведь главное – делать.
1: Аплодисменты Денису! Денис, скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь, техники не хватает. Получается, вот да. Если ты победишь, получается, миллион рублей потратишь именно на вот агро какую-то машину мощную, да?
3: Да, да, трактор.
1: Трактора. Дорогие нынче вообще? Вот комбайн, например, у тебя есть же, да, в твоем распоряжении?
3: Да, да, есть комбайн. Но у меня пока, как говорится, такой недорогой, который пока позволяет нам убирать вот этот масштаб, который у нас есть, 50 гектаров. Ну, конечно, новая техника стоит очень много, 10 миллионов, но
1: ничего во всяком случае, себе.
3: Всегда есть куда расти, да.
2: И к чему да. стремиться?
1: Мы просто когда-то были с Иваном в Краснодаре, мы подбежали к комбайнеру, попросились как раз залезть на эту машину, у нас там чуть покатало. Ага. Вот, и это на самом деле, ну, масштабная такая лошадка-то.
2: Ну, целый дом.
1: Целый дом,
2: на колесах.
3: Да, да.
1: Так что мы имеем представление, о чем ты говоришь. Ну, здорово, мы давай тогда перейдем к самому главному. Пришло время узнать, как экспертный совет проекта «Задело» оценил заявку твою. А в студии Авторадио, дамы и господа, как всегда, находится конверт с результатами голосования. Никто до этого его еще не смотрел, ни мы, ни участник, тем более мы не знаем результатов, поэтому мы его прямо сейчас вскрываем и посмотрим. Итак, дамы и господа, опять жуткий стук сердца. Кужашев Денис, Оренбургская область, проект «Агробизнес по выращиванию пшеницы и ячменя». Сумма баллов от экспертного совета 2038. 38, почти рядышком, почти ворвался в эту тройку лидеров. Давайте напомним, что же там происходит. Первое место на данный момент — это Великоцкий Андрей, с которым мы общались, 45 баллов. Второе место — Харисова Олеся, 41. И третье место — Малахов Никита, 40 баллов. Увы, Денис рассказал самое главное. Давайте вот с этого начнем. И поделился тем, чем он занимается.
2: О нем теперь узнала вся страна и даже не только.
1: Я, возможно, даже страны. Сейчас как-то спровоцирую Оренбургскую область и тем, кто там занимается тоже агробизнесом, сейчас все-таки прислушаться к словам Дениса и, возможно, как-то саккумулировать общие задачи, да, помочь расшириться, а может
2: поддержать.
1: Быть, присоединиться, потому что ведь самое главное — это быть услышанным, а благодаря эфиру Авторадио тебя слышали не только в нашей стране, но и даже за ее пределами, так что давайте еще раз Денису поаплодируем, он большой молодец. Так, спасибо, что участвуешь, спасибо, что, ребята, вы тоже присылаете свои заявки, но это еще не все.
2: Конечно, напомним, что ежедневно мы будем узнавать результаты финалистов нашего конкурса. Их осталось 2 из 10, и 31 июля
1: уже
2: будут...
1: Уже очень скоро.
2: Ну да, все, будут объявлены 3 победителя проекта «За дело», которые получат денежные призы на развитие своего дела, а это 600 тысяч, 800 тысяч и главный приз — 1 миллион рублей. И уже завтра мы познакомимся с еще одним финалистом проекта «За дело».
0: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-0470-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: «Еламед».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Ошанимся! Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашан.
14: Без комиссии.
15: Что-что?
14: Эквайринг без комиссии.
15: Что?
14: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
15: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
17: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайте на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.fitauto.ru.
20: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
22: в ленте.
23: Авторадио.
24: Ты тихо уснешь.

0: приехали.
1: Итак, ребята, облака действительно как-то заполонили небо над головой, но давайте радоваться тому, что, во-первых, это утро мы проводим вместе, это драйв-шоу «Поехали», а прямо сейчас еще и к тому же будем финалить, я имею в виду, подводить итоги нашего драйв-чата, где сегодня мы вас попросили рассказать по поводу цифр на упаковке. Следите ли вы вообще за сроком годности или «дай, ладно». Неважно, да? Главное, что пахнет свеженько. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК все еще пока доступно, ну, касаемо драйв-чата, так-то целый день доступно. Но по теме можно еще успеть написать. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Максим нам пишет. 3 года назад ехал с работы. Как он запомнил это? Значит, явно наша история будет какая-то яркая финал в ней. Уже почти ночью оставался по пути открытым только магазин. Красивый и бедный. Как-то вот он все это в одно предложение воткнул.
2: Красивый и бедный.
1: Ну, один, видимо, ночной. Зашел туда, купил продукты, помидоры в упаковке 4 штуки. Приехал домой, это было в октябре. Либо долго ехал, либо это просто был октябрь. Съел 2 штучки, поставил в холодильник и честно про них забыл. 31 декабря я решил съесть еще один на свой страх и риск. То есть уже прошел октябрь, ноябрь, декабрь.
2: Ну, а чего уже там?
1: А он оказался нормальным и внешне, и на вкус. Ну, на вкус картон, правда. Оставил последний помидор чисто на посмотреть, насколько его хватит. В общем, выкинул его только 1 мая. И не из-за того, что он испортился, а потому что мне просто банально стало страшно.
2: Что не удержусь и тоже съем.
1: И тоже съем. Солюшко посыплю и заточу. Это прикинь, сколько они... Это они чем-то, получается, были напичканы, что ли?
2: Ну, и консервантами.
1: Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 8 месяцев помидор был жив в холодильнике.
2: Возможно, он холодильник бы пережил.
1: Да, Максим, пока это претендент.
2: Тут от Ирис сообщение говорит, на сроки годности в магазинах всегда смотрю, но вот дома готовлю самостоятельно мацони и ряженку, исключительно сама. И вот не знаю, какой у них срок годности, поэтому всегда на вкус, на цвет. Я посмотрел, от 5 до 14 суток.
1: Что именно?
2: У ряженки срок годности.
1: У ряженки, да. Всего кисломолочного не такой большой срок, ну, если конечно. Оно не ультрапастеризованное.
2: Так что, ну, обоняние наше все.
1: Претендент номер 2.
2: Так.
1: Оксана, здравствуйте. Я настолько безалаберный покупатель, что прям находка для магазинов. Никогда ничего не проверяю и цен не сравниваю. Дома частенько оказываются сюрпризы. То жуки в крупе, то кишее молоко, то стоимость дороже, чем на ценнике. Каждый раз говорю себе, буду проверять, но все никак не начну. Оксана, постоянная слушательница. Вот у меня 2 претендента.
2: Кого?
1: Помидор, который 8 месяцев прожил в холодильнике, его выкинули, потому что просто банально страшно. Или же Оксана, которая каждый раз и заставляет проверять.
2: Ну, не знаю, ну, помидор, конечно, интересный.
1: Помидор, но это реально...
2: Это легенда теперь.
1: Оксан, прошу прощения. Не я один, но Иван. Давайте в следующий раз, наверное, вы у нас тоже отметитесь. Но Максим точно. Зря. Нужно было дальше проверять и делать эксперимент.
2: Сколько бы продержался.
1: Сколько бы этот помидор был жив, да. Ну что, 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость. Трек Гран-при Авторадио на автодроме Moscow Raceway. 1 августа все случится, достается как раз Максиму.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем, Максим. Ну что, какой итог, коллега, подводим?
2: Ну, лучше следить за сроками годности и не доверять обонянию и своим вкусовым рецепторам.
1: Хотя они частенько работают точнее, чем... что-либо.
2: Но, кстати, важный момент, действительно, особенно с молочкой, бывает история срок годности еще там несколько дней, а ты открываешь, а уже скисло, потому что были нарушены условия хранения.
1: Короче, ребят, обходимся без фанатизма, бережем свое здоровье и не устраиваем из своего холодильника музей археологии. Попробуйте сегодня его расчистить. Окей? Все, на этом драйв-чат у нас сегодня завершен. Спасибо.
0: Драйв-шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложение много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, надеюсь, вы испытали, хотя бы, ну, капельку почувствовали того самого драйва, который мы вам сегодня доставили этим утром. С 7 до 10 утра, дамы и господа, старались, чтобы вы хоть раз улыбнулись, послушали свежую полезную информацию, например, про дыньки и арбузы, которые уже появляются на прилавках, как выбрать, на что обращать внимание. Собственно, пожалуйста, надеюсь, усвоили, как и книги, которые, кстати, не имеют срока годности, как мы и говорили, благодаря Ульяне Улюлай. Сегодня три штучки мы разобрали, которые помогут не только где-то щегольнуть классной фразой, но и еще и стать лучше. Потому что там они и за пищеварение вроде как отвечают, в том числе.
2: За рацион, за все, за правильное питание. Но щегольнуть можно и новой тачкой. Полноприводный Чинган Юни С. О нем рассказал Петр Баканов. Говорит, ну классная машина и доступная там. В 3 миллиона можно уложиться.
1: На ней как раз можно и до Санкт-Петербурга доехать.
2: Кстати.
1: Где Кирилл Комаров сегодня тоже посоветовал, назвал некоторые локации, которые, возможно, ранее были нам неизвестны. Поэтому тоже учтите это. Драйв-чат тоже прошел весело, задорно, ну и как, в принципе, весь сегодняшний наш эфир. На этом будем прощаться. Встретимся с вами уже завтра в том же месте, в то же время. Не опаздывайте. У нас драйв-чат, подарки, все будет как всегда. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofri.fitauto.ru.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Павлу Дурову грозит пожизненное заключение в России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Начата процедура его объявления в международный розыск. Ранее следователи инициировали вопрос о блокировке чат-бота знакомств «Дайвинчик» в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков, сообщили в Следственном комитете. Однако администрация Telegram не удалила ни каналы, ни чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами. За 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, втянутые в терроризм через чат-бот знакомств, отметили в ФСБ. В Петербурге возбуждено 15 дел по фактам совершения терактов участниками таких чат-ботов. Павлу Дурову в России может грозить пожизненное лишение свободы в случае установления его вины, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатуру.
0: Про инициативы.
2: Минтранс работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило поправки в законодательство и разрабатывает дорожную карту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Там напомнили, что с 1 июня в Уфе запущен пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения на другие регионы. Минтранс также разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Указатель выделит такие места там, где они особенно важны – около образовательных и медицинских учреждений, а также у торговых центров.
0: Про коммунальное хозяйство.
2: Чтобы избежать начислений по среднемесячному потреблению воды, гражданам важно передавать и нулевые показания счетчиков воды. Особенно это касается собственников квартир, которые на длительное время уезжают летом на дачу. Об этом телеканалу 360 рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он пояснил, что начисление платы за воду начнут производить, исходя из среднемесячного потребления за предыдущие периоды, если не передавать показания приборов учета в течение 3 месяцев подряд. Эксперт также отметил, что если по каким-то причинам человек не передавал показания вовремя, но предоставил данные потом, управляющая организация обязана выполнить перерасчет.
0: Про свадьбу.
2: Россияне чаще мечтают сыграть свадьбу в России, чем за границей. Самым популярным направлением стал Татарстан. Его выбрали 28% опрошенных. Каждый пятый респондент хотел бы отметить праздник на юге России, в Сочи, Краснодарском крае или Крыму. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Свадьбу в Европе хотели бы отпраздновать 4%, в Грузии или Таиланде по 3%, в Азербайджане 2%. При этом 22% не хотели бы вообще никуда уезжать и предпочли бы провести торжество в своем родном городе. По формату россияне чаще выбирают привычную классику без чрезмерного размаха. 45% считают наиболее приемлемой свадьбу с рестораном, ведущим и фотографом. Еще 35% хотели бы регистрацию в ЗАГСе и небольшой ужин для самых близких. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек. Курс евро 89 рублей 63 копейки. Наталья Беляева, служба информации.

полет нормальный, полет по прямому эфиру Авторадио и, конечно же, под звуки любимой музыки здесь и сейчас. С этой минуты Иван Прудников, страна, огромный привет, фирменный, горячий, авторадийный, все как мы любим, ну и, конечно же, привет летний. Без этого-то куда? Сезон продолжается. Да, можно сидеть и грустить о том, что вот два месяца пролетело, а можно от надвигающегося последнего месяца этого сезона забрать максимум. Так что выбирайте, что вам ближе. Бархатный сезон, кстати, тоже никто не отменял. В общем, достаточно у нас с вами способов и поводов, конечно же, в первую очередь, для того, чтобы улыбаться. Этим мы займемся. Иван Прудников, привет, прекрасная необъятная страна.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах здания свободного назначения площадью 830 квадратных метров с относящимся к нему земельным участком площадью 6 соток по адресу: Архангельская область, город Няндома, улица Ленина, дом 34. Справки по телефону в Архангельске 67-31-05, код города 81-82.
2: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
3: Телефон в Вологде 70-12-24.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
4: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хотела.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Рязани после атаки украинских беспилотников начала работу горячая линия. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Линия запущена для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи. Напомню, сегодня ночью Рязань подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. На территории одного из предприятий города вспыхнул пожар. Сейчас на месте работают оперативные службы. В результате ЧП пострадали 6 человек и госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре этого года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылки на аналитиков. Туристы бронируют жилье на бархатный сезон в среднем за 6200 рублей за ночь. Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в отелях 5 звезд на 17% до 17,5 тысяч рублей за ночь. Средний чек в 3 звездах уменьшился на 12% до 5900 рублей. Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России, для локализации и минимизации последствий от которых нужно продолжать развивать системы раннего предупреждения. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный метеоролог Роман Вильфанд. По его словам, среднемесячная январская температура в России повысилась более чем на 3 градуса за последние 30 лет. Этого не происходило за всю историю наблюдений. О любых опасных явлениях нельзя говорить, что они просто увеличиваются, отметил Вильфанд, потому что растет интенсивность дождей, шквалов, увеличивается количество смерчей. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Хватит заставлять родных работать.
10: А мне что, все красить?
11: Нет, только весь дом.
9: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
12: 12+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Крош, это ты? Ёлки-голки, а кто еще-то?
16: Новые измерения приключений.
17: Крош с ежиком. У них терминал.
10: Доигрались.
16: Смешарики сквозь вселенные.
17: Ёлки-голки.
16: В кино с 6 августа.
2: Категория 6+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
5: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 11 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали об отрицательной наценке на продукты. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдений. Из 25 позиций 13 продаются в убыток, отмечают аналитики. В основном речь идет об овощах открытого грунта. Например, средняя цена моркови оказалась на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12,5%. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз.
3: Про мошенников.
2: Мошенники разработали новую схему обмана, которая направлена на водителей такси. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники оформляют заказ и в комментариях указывают, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги. Подобная схема обмана может быть использована и против других работников сферы услуг, отмечают в МВД. Ведомстве призвали никогда не сообщать собеседнику номер карты, CVV-код и персональные сведения.
3: Про вирусы.
2: Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под контролем властей республики. Об этом РИА Новости заявили в турецком Минздраве. Там добавили, что непрерывно проводят контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья населения, и обеспечивают полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями. Ранее на заражение детей вирусом коксакия в Турции жаловались российские туристы. Этот вирус относится к группе энтеровирусов. Чаще всего он передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала российским путешественникам внимательно изучать эпидемиологическую обстановку в странах, которые они планируют посетить. Она добавила, что не стоит отправляться за отдыхом и здоровьем в регионы, где распространены особо опасные болезни. Попова призвала россиян регулярно сверяться с актуальной информацией ведомства, чтобы быть в курсе возможных угроз, передают РИА Новости. В частности, в мае в Доминиканской Республике, в Демократической Республике Конго зафиксировали завышение вспышки Эболы. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России риск распространения Эболы отсутствует.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник учредили в 2010 году на первом тигрином саммите в Петербурге. Наша страна делает сегодня все, чтобы приумножить популяцию хищников. Особое внимание уделяется красноктижным амурским тиграм. Еще недавно они были на грани исчезновения, но благодаря масштабной президентской программе численность особей с 13 года выросла почти вдвое. Сегодня их не менее 750. Помогает охранять животные и центр «Амурский тигр», созданный по инициативе Владимира Путина. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек. Курс евро 89 рублей 63 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Пусть также не отпускает прямой эфир авторадио. В режиме 24 до 7 остается где-то рядышком. Ну и, соответственно, настроение будет в режиме максимум. А в разгар недели это жизненно необходимо. Уверен, многие со мной согласятся. Где бы вы ни находились, в трудах, в отпуске, на даче. Авторадио рядышком. Это действительно важно. Иван Прудников меня зовут. Страна, еще раз большущий привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Стоимость так называемого бургерного набора с 2010 года в России выросла в 3,5 раза. Об этом сообщили РБК «Инвестиции» со ссылкой на данные Росстата. За почти 17 лет цены на ингредиенты для приготовления бургера в домашних условиях выросли на 253%. Расчетный показатель отражает только изменения потребительских цен на составляющие наборы и не учитывает расходы на труд, маркетинг, торговую наценку и другие коммерческие издержки, отмечаются в публикации. Число мигрантов, которых за первое полугодие выдворили с территории России за правонарушение, увеличилось на 65,5% к показателям прошлого года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Всего из нашей страны за первые 6 месяцев 2026 года выдворено 43 700 человек. Володин отметил, что если до 2025 года выдворение как мера административного воздействия применялось исключительно на основании судебных решений, то после принятия федерального закона в феврале 2025 года МВД получило право осуществлять эту процедуру во внесудебном порядке. Старшеклассники с 1 сентября будущего года будут изучать 5 предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он добавил, что содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. По словам эксперта, введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: круглосуточно.ру. 6+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
3: Ты дома. И, слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: столице 12:00.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В регионах Сибири и Дальнего Востока ожидается подъем воды. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: В 5 российских регионах в ближайшие дни ожидаются паводки. Ситуация коснется Тюменской, Амурской области, Якутии, Приморского края, Еврейской автономной области. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В период с 29 по 31 июля рост воды ожидается на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области, на реке Яна у города Верхоянска, на реке Индигирка в Якутии, а также на малых и средних реках Амурской области, Еврейской автономии, на реке Уссури в Приморском крае. В то же время, как отметила Макарова, на реке Томи города Томска предполагается снижение уровня воды с достижением опасной низкой отметки.
3: Про страхование.
2: Программа обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Об этом «Комсомольской правде» сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.
3: Про ограничения.
2: Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. Еврочиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии необходимо воздействовать на нее. Также неназванный представитель республики заявил газете, что Украина не должна получать более благоприятные отношения, чем кандидаты из Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза.
3: Про молодежь.
2: Представители зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Об этом рассказала HR-специалист Зуля Лоикова. Она подчеркнула, что это поколение очень ценит то, что сделано руками. Эксперт обратил внимание, что зумеров интересуют такие специальности, как швея, мастер по дереву и ювелир. По ее словам, 74% россиян считают эти профессии хорошо оплачиваемыми. Так, в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос почти в 2.5 раза, растет популярность среди молодежи на бондари, которые изготавливают бочки для вина, а также на стеклодувов с зарплатой до 150 тысяч рублей. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек. Курс евро 89 рублей 63 копейки. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 61 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 122 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Авторадио. Номер один.

0: Ну, а мы с вами жалеть ни о чем не будем, тем более продолжим полет по прямому эфиру Авторадио. И вот, значит, что потом не жалеть, мол, мечта упущена, где-то что-то не доиграл, где-то не досмотрел, где-то в себя не поверил. Конечно, нужно отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок мобильного на наш фирменный гимн и побеждать, просто слушая прямой эфир Авторадио. 61 тысяча рублей в банке. По сути, благодаря нашему партнеру, мы сейчас будем играть на 122 тысячи. Красота самая настоящая, и, конечно, такой банк пора забирать себе, на что и надеюсь.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно, сбываются. Вместе с Авторадио по-другому и быть не должно. Тем более, с нами Озон Банк. Прекрасный партнер, прекрасный друг и прекрасный, опять же, напарник для наших слушателей. Потому что удваивается абсолютно любой выигрыш. Это красота самая настоящая. Плюс шестой дополнительный суперфинал от Озон Банка в конце года. Так что красота, да и только. А мы же разыгрываем третий миллион из пяти бюджета. Делаем это ежедневно, делаем это регулярно. Рулетка останавливается постоянно. Ну и, естественно, мы приближаем третий суперфинал. Две мечты в процессе реализации. Что здесь остается? Здесь остается определиться, что для вас по-настоящему важно. Это могут быть путешествия, это может быть новая квартира, может быть новый автомобиль. Я не знаю, дорогу до участка асфальтированную кто-то просил. Такое тоже случается. Поэтому что вам необходимо? Сайт Авторадио, как и раньше, гудки, до свидания, гимн Авторадио. Устанавливаем и, естественно, верим в свою удачу. Там тем дополнительно удобный сервис вам предложит поделиться своей мечтой. Вы это сделаете, вуаля, победы обязательно придут. Поэтому присоединяйтесь. Ну а теперь в сумме 122 тысячи, мама дорогая. Давайте же узнаем, с кем здесь и сейчас будем играть. Рулетка останавливается. Приморский край на связи. Наш слушатель по имени Владимир. Сразу видим мечту традиционно. А мечтает Владимир приобрести 3 миллиона рублей, чтобы купить квартиру и на мелкие, так сказать, расходы. Это, естественно, была цитата. 2-3 миллиона. Такая разница совсем, да, несущественная, судя по всему. Но, опять же, это желание слушателя. Задача Авторадио в рамках суперфинала, в случае чего эти желания реализовывать. Но пока можем предложить поменьше, но все же очень и очень большие деньги. Традиционный гимн Авторадио. Он сейчас должен ворваться. В эфир мы ждем его, верим. Что он звучит? Конечно. Назовите песню, заберите всю сумму.

0: Владимир. Гимн авторадио звучит, это прекрасно, но Владимир, к сожалению, не может по каким-то причинам нам в данный момент ответить. Да, естественно, проигравших быть не может. Гимн авторадио слышала вся страна, поэтому 3000 от нас, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет, собственно, 6000. Очень скоро Владимир сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Ну, на кону-то были просто деньжище огромные. А сегодня мы еще сыграем, поэтому, пожалуйста, внимательно нас слушайте. Мечта Владимира, как и номер, конечно, Владимира, естественно, остается в игре. Приобрести 2-3 миллиона рублей. Но я так понимаю, в случае победы Владимира в суперфинале вступим в дискуссию. На 2,5, может быть, договоримся. Да, так золотая середина. Еще раз удачи нашему слушателю в будущем. Также удачи всей стране. Рулетка, как вы понимаете, запущена. На радость тем, кому вы звоните в следующий раз, теперь в банке 63 тысячи рублей. Подрастаем еще, да будет так. Игра продолжается. Вперед к новым победам. Выигрывайте в суперфиналах от Авторадио. И помните, что в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, теперь нужны действия. Сайт Авторадио ждет.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55 93 93.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
9: Акция действует до конца месяца.
10: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах здания свободного назначения площадью 830 квадратных метров с относящимся к нему земельным участком площадью 6 соток по адресу. Архангельская область, город Няндома, улица Ленина, дом 34. Справки по телефону в Архангельске 67 31 05. Код города 81 82.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде пешеходный мост на улице Текстильщиков готов на 95%. Ремонт путепровода в створе улицы Текстильщиков идет с октября прошлого года. Подрядной организации осталось провести работы по сооружению платформ для маломобильных групп граждан, благоустройство в зоне лестничных сводов, а также часть работ, связанных с водоотведением. Капитальный ремонт пешеходного моста идет на средства, которые выделили из бюджета Вологодской области в рамках реализации программы правительства «Стратегия 2.0» и народной программы «Единой России». Стоимость работ составляет 233 миллиона рублей. В Вологде завершается ремонт детской библиотеки номер 7. В ходе модернизации рабочие провели комплексный ремонт помещений, закупили новую мебель и оборудование, создали современное пространство для проведения мероприятий. Библиотека получила новое название «Код», которое в авторской интерпретации означает «Книги, общение, творчество». Планируется открыть библиотеку номер 7 к 1 сентября. Она станет пятым по счету модельным учреждением в Вологде. На ремонт было направлено порядка 16 миллионов рублей по национальному проекту «Семья». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Первый фильм со смешариками.
9: Это какая-то игра, да?
10: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
8: Смешарики сквозь вселенные.
11: Ёлки-иголки!
8: В кино с 6 августа. Категория 6+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
5: Телефон в Вологде. 70-12-24.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.
11: Складское хранение на терминале РЖД в Вологде. Погрузку и разгрузку любых грузов, в том числе с выездом, клиенту предлагает Вологодская механизированная дистанция. Комплекс транспортно-логистических услуг для вашего бизнеса. Контактный телефон 8 800 755 0000. Добавочный 6.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 13.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Верховный суд.

0: Ему страховщики производят выплату в равных долях лишь тем водителям, которые оба виноваты в аварии, но степень вины каждого не определена судом.
1: Про интернет.
0: Финская энергетическая компания «Фингрид» уведомила российских операторов связи о намерении с будущего года прекратить обслуживание опор линий электропередачи. На некоторых размещены волоконно-оптические линии связи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке. После прекращения поставок электроэнергии из России в Финляндию в 2022 году обслуживание инфраструктуры только для операторов связи стало экономически нецелесообразным. В Россетях сообщили, что принадлежащий компании участок линии электропередачи с 22 года находится в режиме ограниченной эксплуатации. Энергопотоки по нему не осуществляются, а сама инфраструктура будет использована для внутренних задач электроэнергетики. По оценке одного из источников «Коммерсанта», после 22 года через Финляндию проходит около 60-70% зарубежного интернет-трафика, а до 30% линий связи между странами размещены на ЛЭП. При этом операторы уже ведут переговоры с финскими телеком-компаниями о предоставлении альтернативных маршрутов и не ожидают существенного влияния на трафик российских пользователей.
1: Про путешествия.
0: Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Эксперты отмечают, что этому способствует визовая политика Соединенного Королевства. Оно продолжает принимать заявления в России и не сократило число визовых центров. Подробнее об этом в беседе с Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
2: Дело в том, что интерес к Великобритании вырос не сегодня. Сейчас мы просто видим последствия этого повышения интереса. На самом деле это случилось еще в прошлом году, когда шенгенские страны перестали выдавать мультивизы гражданам России. А Великобритания не просто не перестала, а наоборот нарастила выдачу мультивиз. Причем на показ. Раньше Великобритания не давала там визы больше 5 лет, то стала давать и 7-летние визы, и даже 10-летние мультивизы. Я уже не говорю о визах обычных 3-летних и 5-летних. Надо отдавать должное то, что по визе Великобритании невозможно въехать даже в Ирландию, не то что там в какую-то страну Европы. Великобритания прекрасно понимает, что выдавая визу, человек может приехать только в Великобританию.
0: Добавлю, у россиян главным направлением для поездок в Великобританию остается Лондон. Официальный курс доллара 78 рублей 70 копеек. Курс евро 89 рублей 63 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну что ж, искусство сложения семенот продолжает украшать наши с вами рабочие будни, хотя, учитывая, какой сегодня день на календаре, кого-то, возможно, капельку оскорбил, потому что он находится в отпуске, но, если честно, не специально. Набирайте сил, отдыхайте без всякой зависти всем, кто так же в трудах, как и некоторые, не будем показывать пальцем. Ну что ж, тогда продуктивности, но самое главное, что авторадио абсолютно для всех. Авторадио нечто круглосуточное, четвертый десяток лет мы остаемся вместе, и, разумеется, пусть все будет на своих местах. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Любым удобным способом вы можете настроиться на наш прямой эфир. Ну и по возможности давайте сделаем капельку погромче. Ну а меня все так же зовут Иван Прудников. Здесь без изменений. Тысячи городов, миллионы слушателей. Вперед, дорогие, только вперед. Все, как мы любим, а самое главное, умеем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Замена масло в АКПП и вариаторе. Курс авто 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской, передает ТАСС. Напомню, она осуждена за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денег. Адвокат блогера сообщил, что защита обжалует приговор. В начале марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд также назначил ей штраф в размере 1 миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года. Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин после заседания штаба по топливной ситуации под руководством вице-премьера Александра Новака. Сейчас в первую очередь в фокусе анализа снабжение нефтепродуктами сельхозпредприятий, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов, отметил Сорокин. Он также рассказал, что штаб собирается 2 раза в неделю, чтобы оценить эффект мер, предпринимаемых для стабилизации ситуации. Дождевой паводок постепенно идет на спад в городе Якутске, а также нескольких районах Якутии. Об этом сообщил первый замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха. В пострадавшие районы продолжается доставка гуманитарной помощи. Оперативная обстановка находится на постоянном контроле республиканского оперштаба по ликвидации последствий паводка. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг, пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
9: Покупай безопасно.
5: Пунг.
3: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Хватит шутить в семейных чатах.
11: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
5: А у тебя что, тоже дед был?
10: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
12: 12+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
0: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
5: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Все такси в России переоборудуют по новому ГОСТу. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщает ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Новый ГОСТ также ужесточил требования к информационному обеспечению городского наземного транспорта общего пользования – автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики обязаны информировать пассажиров о поездке с помощью звуковых объявлений и визуальных табло.

0: профессионального или высшего образования.
1: Про туризм.
0: Россиянам стали чаще отказывать в получении шенгенской визы в Грецию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, участники рынка также отмечают увеличение сроков рассмотрения документов. По данным крупных игроков, на греческом направлении процент отказов на пике сезона увеличился до 50%. При этом туристам, которые подают заявление самостоятельно, отказывают чаще. В 70% случаев, сообщает Коммерсант. Туроператоры отмечают, что единой причины отказа нет. В основном в уведомлениях содержится стандартная формулировка о том, что документы недостаточно подтверждают цель и условия поездки.
1: Про нас.
0: Большинство пациентов выполняют предписания врача лишь частично из соображений экономии или недоверия к назначениям. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Финансовое давление сказывается и на продолжительности лечения. 33% опрошенных сообщили, что регулярно прерывают курс досрочно, чтобы сэкономить. Еще 32% делают это иногда. Лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс. При столкновении с дорогостоящим препаратом четверть покупают именно то, что выписал врач, тогда как 18% отказываются от покупки, а 16% ждут ухудшения или улучшения самочувствия. Добавлю, за последний год лекарства выписывали каждому третьему из опрошенных. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 70 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 89 рублей 63 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

сходить с ума, конечно же, не обязательно. Да и в целом грустить, когда рядом есть прямой эфир авторадио, также не представляется возможным. Страна прекрасная, необъятная. Здравствуй! Здравствуйте, тысячи городов. Привет каждому, кто настроился на первое автомобильное. Мы с вами будем продолжать в том же духе и, конечно же, будем любить то место, в котором находимся. В студии все так же Иван Прудников.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми бонус. Больше всех на этой неделе и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Уровень воды в реке Тура на территории Тюмени, где из-за паводка введен режим ЧС, за сутки поднялась и теперь превышает отметку опасного явления на 36 сантиметров. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В реке Пышма, которая впадает в Туру, вода тоже прибывает, но до отметки опасное явление не доходит, передают РИА Новости. Накануне в Тюменской области паводковые воды подтопили свыше 300 от жилых и дачных домов, более 540 приусадебных и дачных участков. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первой половины года выросли на 40% в годовом натуральном выражении и составили 7729 единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат». При этом в июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1743 единицы. Почти половина вторичного рынка электромобилей страны приходится на три бренда. Лидером в первом полугодии стали японские Nissan, следом за которым расположились китайские Zikr и немецкие Volkswagen. В пятерку лидеров попали американские Tesla и немецкая Audi. Провоз велосипедов в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний будет бесплатным 1 и 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службах перевозчиков. Акция приурочена ко второму ночному велофестивалю в Москве. Бесплатный провоз будет действовать с 6 утра 1 августа до 16 часов 2 числа. Для прохода через турникеты пассажиру с велосипедом необходимо оформить на станции отправления нулевую квитанцию. Маршрут велофестиваля длиной в 16 километров пройдет по Садовому кольцу в ночь субботы на воскресенье. В данный момент у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Продал дрель. Пинг. Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пуньк. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
12: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21. Ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
8: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
11: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россиянам рекомендовали временно отказаться от платежей в Телеграм. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Россиянам лучше пока не совершать финансовые операции внутри мессенджера Telegram. Об этом агентству ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Речь идет о платных подписках, покупке криптовалюты ТОН и других операциях. По словам депутата, воздержаться от них стоит до официальных разъяснений Роскомнадзора и Федеральной службы безопасности. Предупреждение прозвучало после объявления основателя мессенджера Павла Дурова в международный розыск. По данным ФСБ, ему предъявляют обвинение в содействии террористической деятельности. В ведомстве заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. Добавлю, с февраля этого года Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за невыполнения требований российского законодательства.
3: Про цены.
2: Средняя наценка крупных торговых сетей на социально значимые продукты в июне впервые стала отрицательной и составила минус 1%. Такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли. Ниже закупочной цены продавались 13 из 25 базовых товаров. Например, морковь стоила в среднем на 22% дешевле, чем при закупке, а капуста почти на 13%. Это связывается со снижением закупочных цен, вниманием регуляторов, а также борьбой магазинов за покупателей. Экономист Михаил Беляев в беседе с Авторадио объяснил, что у роста цен есть предел. Если социально значимые продукты становятся слишком дорогими, то спрос на них начинает снижаться.
4: Тем не менее, вот это вот и не отменяет общий, еще, может быть, более крупный и более значимый фундаментальный экономический закон, что ценовое предложение все-таки где-то имеет границы по спросу. И особенно это вот относится к социально значимым товарам. Социально значимые

0: чаще одного раза в 2 часа. В Минпросвещении напомнили, что отозвать документ и подать его в другой университет можно только в установленные сроки. На приоритетном этапе согласие принимают до полудня 1 августа, а на основном до полудня 5 числа. Также министр просвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что в этом году конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям превысил 14 заявлений на одно место. Всего будущие студенты направили 690 тысяч заявлений. Это на 26% больше, чем в прошлом году. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 78 рублей 70 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 63 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Не знаю, как насчет возвращений назад, но наш фирменный стиль — проводить время вместе с Авторадио и, конечно же, побеждать. Побеждать в рамках игры «Много денег». В рамках счастливого сезона 63 тысячи в банке, мама дорогая. А учитывая, что наш партнер все удвоит, мы сегодня обязательно сыграем на 126 тысяч рублей. Деньжище за одну прозвучавшую песню. И, конечно же, за гимн Авторадио в мобильном месте гудков. Что делать, вы знаете. Я, соответственно, пожелаю вам удачи здесь и сейчас. Естественно, в этом сезоне мы исполняем ваши самые-самые заветные мечты. Уже третий суперфинал приближаем, но приближаем, разыгрывая деньги. Так что для начала гимн Авторадио и внимательное прослушивание эфира. И сегодня, в ближайшем эпизоде, возможно, кто-то заберет аж 126 тысяч рублей. Красота. Меня зовут Иван Прудников. Дорогие, привет. И оставайтесь вместе с нами.

Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Фромер – ваш бассейн мечты.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Банк России собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения на выявление недостоверных данных от страхователя. После завершения этого периода страховщик утратит право отказа от договора и удержания премии и будет вынужден обращаться в суд. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Предложение Банк России направил в Российский союз автостраховщиков. Как говорят правозащитники, опрошенные изданием, инициатива в большей степени нацелена на защиту автовладельцев. Однако для страховых компаний это может обернуться ростом операционных издержек. Минпросвещение направило регионам рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Об этом пишет «Парламентская газета». Главной темой праздника станет единство народов России. Торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения гимна. К мероприятиям рекомендуют привлечь ветеранов, многодетные семьи, выпускников, а также представителей национально-культурных объединений. Учебный год во всех образовательных учреждениях откроет занятия из цикла «Разговоры о важном». Россия увеличила закупки косметики из Китая и Южной Кореи. Как пишут «Ведомости», в первой половине года импорт из этих стран вырос до 40%. Сильнее всего увеличились поставки из Китая на 70%. Ввоз продукции из Южной Кореи вырос на четверть, а из Японии на 5%. Эксперты связывают это с более удобной логистикой и растущим спросом на доступные бренды. Помимо этого, часть косметики выпускают в Китае по заказу российских компаний. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Крош, это ты?
6: Елки год. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош с ежиком. У них терминал.
9: Доигрались.
10: Смешарики сквозь вселенные.
11: Ёлки-год!
10: В кино с 6 августа.
12: Категория 6+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21. Ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
6: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
7: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: рекламно-информационная программа «Курс на прибыль».
1: С 1 сентября электронные транспортные накладные становятся обязательными. И многие участники рынка перевозок наверняка думают, времени еще достаточно. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который прошел путь от водителя до владельца крупной логистической компании «Блогер». Михаил, скажите честно, такая мысль «успеем», потом действительно самая опасная для бизнеса?
2: Ну, мысль нормальная, но именно она потом обходится дороже всего. Ведь проблема не в самой электронной транспортной накладной, а в том, что к новым правилам одновременно должны быть готовы все участники перевозки.
1: То есть речь не только о перевозчиках?
2: Конечно. Изменения касаются перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Если кто-то один не готов, начинает тормозить вся цепочка.
1: Что вы советуете сделать уже сейчас, пока время еще есть?
2: Не ждать сентября, провести несколько тестовых перевозок. Все вопросы всплывут заранее. Есть время решить в спокойном режиме. Кстати, в интернет-банке Сбербизнес уже есть раздел для перевозчиков. Подключаете сервис «Транспортное ДО» и спокойно проверяете весь процесс. Оформление ТРН, путевых листов, работу с электронной подписью – все в одном месте.
1: То есть можно спокойно пройти весь процесс еще до вступления новых правил?
2: Именно. И тогда 1 сентября станет обычным рабочим днем.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Если есть возможность спокойно подготовиться сегодня, используйте ее. В перевозках аврал редко заканчивается чем-то хорошим.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба отмечает снижение цен на топливо на независимых автозаправках. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. В Минсельхозе также заявили, что снабжение топливом сельскохозяйственных предприятий стабилизировалось, а уборочные работы идут по всей стране. По словам Новака, ситуация на заправках постепенно улучшается. Для поддержки внутреннего рынка запрет на экспорт бензина для производителей и других поставщиков продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют отменить после того, как положение на российском рынке окончательно придет в норму.
3: Про паводок.
2: С начала года весенние дождевые паводки затронули более 1000 населенных российских пунктов. По данным МЧС, вода подтопила свыше 14 тысяч жилых домов и 122 социально значимых объекта. Самая сложная ситуация сложилась в Дагестане, Чечне, Краснодарском крае, а также в Свердловской и Оренбургской областях, передает агентство ТАСС. В МЧС отметили, что дождевые паводки в этом году оказались значительно масштабнее прошлогодних. На Дальнем Востоке также готовятся к возможным подтоплениям.
3: Про автомобили.
2: Средний размер автокредита в России продолжает расти. В июне он достиг 1 миллиона 570 тысяч рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Самые крупные суммы занимают жители Москвы. В среднем больше 2 миллионов рублей. В Петербурге показатель превысил 1 миллион 800 тысяч рублей. При этом уже около 10 месяцев средний автокредит держится возле отметки в 1,5 миллиона. Эксперты объясняют это ростом стоимости машин, высокими ставками, а также осторожностью банков, которые все внимательнее оценивают кредитную историю клиентов. Подробнее о том, почему россияне при таких условиях все равно готовы занимать больше, Авторадио рассказал экономист Василий Колташов.
4: Цены на автомобили растут, и это является первопричиной роста размера автокредита. При этом люди не имеют достаточно средств для того, чтобы взять автомобиль без кредита. Те, кто приобретают автомобили, делают это заемными средствами. У нас было несколько волн

0: виду и упаковке продукта. Глазурь должна равномерно покрывать сырок, не крошиться и не прилипать к обертке, а творожная масса быть нежной и однородной. Производители смогут перейти на новые правила досрочно. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 78 рублей 70 копеек, курс евро по данным регулятора 89 рублей 63 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

Ну, здравствуйте, счастливчики, у которых есть возможность чилить, то есть расслабляться, отдыхать в разгар рабочей недели, хотя, по сути, еще раз подчеркиваю, летний сезон к этому только подталкивает. Возможно, кто-то в отпуске находится или вообще с работы ушел капельку пораньше. И вот, пожалуйста, в 16.07 по столичному прекрасно, великолепно себя чувствует. В общем, авторадио мы абсолютно для всех. Поэтому, чем бы вы ни занимались, поддерживаем добрым словом, поддерживаем музыкой. В данном случае с вами остаюсь я, Иван Прудников, «Страна». Еще раз привет. Где-то есть

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась, и ваша обязательно сбудется. Много денег, счастливый сезон, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: ОАО «РЖД» предлагает продажи на торгах здания свободного назначения площадью 830 квадратных метров с относящимся к нему земельным участком площадью 6 соток по адресу Архангельская область, город Няндома, улица Ленина, дом 34. Справки по телефону в Архангельске 67-31-05, код города 81-82.
8: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Складское хранение на терминале РЖД в Вологде, погрузку и разгрузку любых грузов, в том числе с выездом клиенту предлагает Вологодская механизированная дистанция. Комплекс транспортно-логистических услуг для вашего бизнеса. Контактный телефон 8 800 755 0000. Добавочный 6.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Избирательные участки на выборах депутатов Госдумы откроются при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. В список уже вошли государства Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, в том числе Великобритания, Испания, Казахстан, Япония и США. В некоторых странах проголосовать можно будет сразу в нескольких городах. Список участков продолжат дополнять. Выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Цены на одежду к октябрю-ноябрю могут вырасти на 25-30% относительно стоимости без скидок. Такой прогноз в беседе с МК дала член Совета торгово-промышленной палаты Анна Вовк. По ее словам, нынешние скидки до 90% связаны с падением спроса и ростом расходов у продавцов. После завершения акции одежда может стоить в несколько раз дороже нынешних распродажных цен. Эксперт также ожидает сокращения ассортимента, поскольку магазины будут закупать прежде всего самые востребованные модели, размеры и цвета. С начала лета больше всего нарушений правил оплаты проезда в московском метрополитене зафиксировали на станции ВДНХ. Как пишет газета «Метро», контролеры выявили там почти 4500 случаев. На втором месте оказалась Комсомольская кольцевой линия, а на третьем – Охотный ряд. В пятерку также вошли Павелецкая и Площадь Революции. Самыми частыми нарушениями стали безбилетный проезд и использование чужих льготных карт. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Хватит планировать встречу с родителями.
6: Езжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
7: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
6: Соскучился.
5: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
8: 12+. Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
0: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Акция действует до конца месяца.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме назвали способ урегулировать разногласия с Телеграм. Подробнее далее.
0: Про главное.
1: Руководству мессенджера Telegram стоит начать прямой диалог с российской стороной. Об этом заявил первый зампред Комитета Думы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, решить накопившиеся разногласия можно только путем переговоров. При этом мессенджер должен учитывать требования стран, в которых работает, и отвечать за то, как использует его возможности. Заявление прозвучало на фоне претензий российских властей к платформе. Федеральная служба безопасности начала процедуру объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. В МВД также сообщили, что с начала года было зарегистрировано больше 24 тысяч фактов использования Telegram при дистанционных хищениях.
0: Про нововведение.
1: Исследования, связанные со старением организма, с этого года включили в программу обязательного медицинского страхования. Об этом «Комсомольской правде» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, врачи будут оценивать риски развития заболеваний и назначать необходимые обследования. В некоторых регионах такие проверки уже совмещают с диспансеризацией и консультациями по вопросам здорового долголетия.
0: Про зарплату.
1: В России сменились лидеры по росту зарплат. По данным исследований, быстрее всего доходы сейчас увеличиваются у квалифицированных рабочих, инженеров и технических специалистов. Средний доход сварщиков, например, достиг примерно 210 тысяч рублей в месяц, а на отдельных вахтовых проектах им предлагают от 400 до 600 тысяч. До 200 тысяч рублей могут зарабатывать водители погрузчиков и другой складской техники. При этом в сфере IT массового повышения зарплат уже не наблюдается. Высокие предложения сохраняются в основном для специалистов по информационной безопасности, архитектуре систем и работе с корпоративными данными. О том, почему такой разрыв между сферами может сохраниться еще несколько лет, Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
2: Ну, на самом деле, это структурный недостаток, так скажем, да, то есть так сложилось, что не хватает рабочих рук, их достаточно долго не было. Соответственно, здесь вот такой вот перекос. Думаю, что года 3 точно это будет прям высокий спрос, потому что дальше тоже идет модернизация некоторых производственных площадок. А IT, ну, по сути, тоже спроса высокого на IT, он точечный, глобального всплеска спроса мы не наблюдаем. Те проекты, которые велись до этого из-за ушедших брендов международных, они уже завершены и поставлены на стадию, так скажем, сопровождения. Поэтому такого количества программистов больше не требуется.
1: По прогнозу аналитиков, в третьем квартале общий рост зарплат продолжит замедляться. Компании сосредоточатся прежде всего на удержании сотрудников и точечном найме, а повышение доходов будет зависеть прежде всего от того, насколько трудно найти замену конкретному специалисту. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 78 рублей 70 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 63 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 63 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 126 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Можно ли назвать игру «Много денег» чудом? Если объективно, то нет. Это ваше везение, это ваше желание побеждать, это ваша вера в исполнение собственной мечты, которую реализует Авторадио. Чудо это? Да нет, по-моему, это действие. 63 тысячи рублей в банке. Наш партнер все удвоит. Играем на 126 тысяч.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вместе с Авторадио однозначно сбываются, и слушатели всегда чуть-чуть счастливее. Ну, как чуть-чуть, в два раза счастливее, потому что с нами Озонбанк, это и есть удвоение абсолютно каждого выигрыша, плюс дополнительный суперфинал шестой в конце года будет от нашего партнера. Ну, красота самая настоящая. Но ведь есть здесь, есть сейчас, есть эти мгновения, уже сейчас можно побеждать, потому что мы разыгрываем уже 3 миллиона из 5 и приближаем третий суперфинал. Так что все, что вам нужно, еще раз подчеркиваю, это отправиться на наш сайт. Гудки не нужны, скучные, до свидания, долой, забыли. Гимн Авторадио устанавливаем и не то, что верим в свою мечту, что тоже очень важно. Удобный сервис вам предлагает поделиться этой самой заветной мечтой. Определитесь, что для вас важнее всего, и расскажите нам об этом. Все, вы полноправный участник этого сезона. Каждый мечтает о чем-то своем, правда. Ипотека часто встречается, новые автомобили встречаются, путешествия вообще регулярная история. Так что, что для вас важно, рассказывайте, Авторадио реализует. Честно, честно. Но третий суперфинал на своем месте, мы шагаем в эту сторону. А сейчас мы в сумме играем на 126 тысяч за одну песню. За гимн Авторадио. Это волнительно, это ответственно. И давайте же рулетку остановим и посмотрим, с кем будем играть. Наша слушательница с прекрасным именем Рима. Чувашская республика. «Нужен миллион для покупки квартиры». Это цитата. Ясно, четко, понятно. Ну, по сути, да, необходимо жилье, но я так понял, миллион – это недостающая сумма, которая, естественно, для Риммы обязательно будет благодаря Авторадио реализована. Но, если что, я думаю, что мы сейчас попробуем все уточнить непосредственно у нашего игрока. Разумеется, если услышим гимн Авторадио, на что я очень надеюсь, на что, как всегда, очень-очень рассчитываю, потому что, да, гимн Авторадио, главное условие выполнено. Алло.
2: Алло.
0: Рима, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег».

0: Это счастливый сезон, нас вся страна слушает. Поздравляю вас с тем, что дозвонились. Гимн Авторадио пробился в прямой эфир. Нужен миллион для покупки квартиры, все верно?
1: Да,
0: все верно. Я так понимаю, Рима, это недостающая сумма, да, до покупки квартиры?
1: Ну да, я так скромно мечту свою озвучила.
0: Скромно мечту свою озвучили. Вот, кстати, а здесь, да, а тут уже полемика начинается. А украшает ли в данном случае скромность? Но в любом случае, Рима, это ваша мечта. И в любом из суперфиналов, может быть, третьим, четвертым, пятым, шестом дополнительным, она станет для вас реальностью. Рима, я сейчас вам, конкретно сейчас я вам звоню с финансовым предложением. Вообще не слабым. Вы можете назвать прозвучавшую песню, которая сейчас была в эфире Авторадио?
1: Могу.
0: Ну-ка.
1: Нюша, «Чудо».
0: Рима! Вот, ты тут, может, и поверишь, что в чудо, молодец, это рекордный банк этого сезона, я подчеркиваю, именно этого сезона, поэтому, Рима, вы не только сейчас забираете себе деньжище, вы еще и, так сказать, топ-1 этого сезона в плане, естественно, розыгрыша денег, я вас от чистого сердца поздравляю.
1: Да, спасибо, я давно ведь слушаю вас.
0: Давно?
1: Первый раз, да, уж, наверное, лет 11, первый раз мне позвонили.
0: Первый раз за 11 лет.
1: Да.
0: Вот, Рим, я всегда в таких случаях говорю, знаете, кто-то ждет звонка день, кто-то час, кто-то три месяца, кто-то год. Вам, вот от меня, просто вот от меня персонально, и пусть не на всю студию вот эти вот аплодисменты прозвучат, это здорово, что вы столько лет с нами, и что вам, с одной стороны, да, не повезло, что вы долго ждали звонка, но в итоге да дождались и дождались на 126 тысяч рублей, пусть остальные завидуют, правильно, а у нас все по-настоящему. Я еще раз аплодисменты включил. Теперь уже искусственные. Я поздравляю вас, вы большая умница, оставайтесь, естественно, с нами. Номер в игре, в рамках суперфинала можем также дозвониться. Еще и, так сказать, миллионом для покупки квартиры все это дело закрепим. Договорились?
1: Спасибо, да, договорились. Вам тоже всего
0: самого доброго. Взаимно и за улыбку тоже отдельное спасибо. Ну что, банк и так был прекрасен, но мы же как договорились. Озонбанк удвоил выигрыш Римы, он составил в сумме, еще раз это подчеркнем, 126 тысяч. И очень скоро наша прекрасная слушательница сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Вот теперь улыбаюсь я. Почему? Потому что миссия выполнена. Деньги отправились нашему игроку. Запускается рулетка. Стартовая сумма в банке с этой минуты 5 тысяч рублей. Игра должна продолжаться. Да она и продолжится. Она продолжается на ежедневной основе. Ну и, конечно же, сколько суперфиналов от Авторадио. Ну не забывайте еще про дополнительный. В конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей в шестом суперфинале. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Вы все слышали в прямом эфире. Вот действительно, люблю вот за кадром говорить. Сам эпизод — это лучшее объяснение происходящего. Вы все слышали? Все слышали. Пожалуйста, сайт Авторадио вас ждет и победы придут.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора. Генеральный

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
2: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону «Вологде» 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищи стабильный.

0: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложение немного, выбор очевиден. Stokovo.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokovo.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде завершена реставрация дома Пузан-Пузыревского. Объект реставрировали на протяжении 3 лет. Внутри здания проведены магистральные сети отопления, проложены инженерные сети электроснабжения. Специалисты укрепили фундамент, обновили отмостку, привели в порядок кровлю и фасады, выполнили внутреннюю отделку. Для восстановления дома на улице Герцена, 35, было направлено более 130 миллионов рублей. Работы выполнялись в рамках программы «Единая Россия. Историческая память» и национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. 30 светофоров с фирменной вологодской птичкой установят в Вологде. Первые современные светофорные объекты уже смонтировали на пешеходном переходе на улице Мира в районе Каменного моста. На новых объектах наравне с основным сигналом светофора для пешеходов с обратной стороны панели загорается вологодская птичка. Она дублирует цвет светофора. Нововведение призвано украсить город и повысить узнаваемость региональной символики. Новые светофоры входят в перечень из 373 объектов благоустройство города к юбилею Вологды, который будет отмечаться в следующем году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Мы ходим по тем же улицам. Ждем. Иногда долго. Тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21. Ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр. 54-54-54.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
5: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
6: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
7: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
11: Телефон в Вологде. 70-12-24.
12: Складское хранение на терминале РЖД в Вологде. Погрузку и разгрузку любых грузов, в том числе с выездом, клиенту предлагает Вологодская механизированная дистанция. Комплекс транспортно-логистических услуг для вашего бизнеса. Контактный телефон 8 800 755 0000. Добавочный 6.

0: Реклама.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города от 3 890 000 рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 18:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сергей Лавров назвал условия Запада по Украине ультиматумом. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Условия, которые Запад выдвигает для возобновления переговоров по Украине, носят ультимативный характер. Об этом заявил министр иностранных дел, лидер предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу Сергей Лавров. По его словам, западные страны предлагают сначала объявить прекращение огня, а затем разместить многонациональные силы во главе с Францией и Великобританией, и только после этого перейти к переговорам с участием России, Украины, США и Европы. Такой порядок глава МИДа назвал ультиматумом. Лавров также призвал не тратить силы на раздражение, а сосредоточиться на решении внутренних задач, в том числе на ускорении технологического развития. Министр добавил, что предложения возможных посредников Москва будет оценивать с учетом их позиции по украинскому урегулированию.
3: Про автомобили.
2: Банк России предложил страховым компаниям быстрее проверять сведения об автовладельцах при продаже полисов ОСАГО. На выявление недостоверных данных могут отвести 14 дней. В течение этого срока страховщик сможет расторгнуть договор и вернуть клиенту стоимость полиса за вычетом расходов на ведение дела. После окончания этого периода отказаться от договора в одностороннем порядке можно будет только через суд. О том, какие проблемы может решить эта инициатива, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
5: Полагаю, что направлено действительно на те моменты, когда затягиваются сроки рассмотрения по продаже ОСАГО, и в качестве примера могу привести мотоциклистов, которые зачастую не могут приобрести ОСАГО, зависла база, еще что-то, в общем, миллион всяких причин для того, чтобы владельцу мотоцикла не продать ОСАГО. И иногда это касается и автовладельцев. Ну, например, страховая компания не хочет продавать ОСАГО человеку, у которого было много страховых случаев. Вот он такой неряшливый, неаккуратный, невнимательный или хулиган. Ну и начинается затягивание для того, чтобы он отказался и перешел в другую страховую компанию. И начинает он фактически футболиваться. Но мне кажется, что именно эти примеры надо привести во внимание.
2: При этом эксперт отметил, что сейчас с задержками при проверке данных для оформления ОСАГО сталкивается сравнительно небольшое число водителей.
3: Про туризм.
2: Средняя стоимость проживания в российских гостиницах в сентябре и октябре снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. В среднем туристы бронируют отели на бархатный сезон за 6200 рублей в сутки. Сильнее всего цены снизились в пятизвездочных гостиницах до 17,5 тысяч рублей за ночь. А в трехзвездочных отелях средняя стоимость размещения составила 5900 рублей. Официальный курс доллара на завтра 79 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ах, какие прекрасные ритмы на Авторадио звучат, друзья, для того, чтобы вечер встретить этого экватора рабочей недели. Немного можно подвигаться, да, сделать приемник погромче и даже подпевать любимой музыке. Тем более ее в огромных количествах будет в режиме нон-стоп 24/7. Всем привет, кто с первым автомобильным встречает этот вечер. Зовут меня Олег Пивунов, друзья. Ну что, сегодня праздник, да, Всемирный день снорклинга. Это те, кто плавают с маской и трубкой. Хорошо было бы сейчас, конечно, окунуться там, где кораллов и рифов много, да. Ну что, привет!

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре от производителя. Звоните 54 54 54.

0: агент от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах здания свободного назначения площадью 830 квадратных метров с относящимся к нему земельным участком площадью 6 соток по адресу. Архангельская область, город Няндома, улица Ленина, дом 34. Справки по телефону в Архангельске 67 31 05, код города 81 82.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов, об этом сообщили в МВД. Из документов уберут поля «личный код» и «учетная запись», а в машиносчитываемой зоне появится новое обозначение для разных типов паспортов. С 1 января следующего года в документ родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. Норматив, по которому на прием одного пациента врачу отводится 15 минут, необходимо отменить. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что продолжительность консультации должна зависеть от состояния человека. В одних случаях врачу достаточно нескольких минут, а в других требуется более подробный осмотр. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также назвал действующий норматив бессмысленным, поскольку он рассчитан на усредненного пациента. Каждый пятый студент, который работает курьером, получает специальность, связанную с информационными технологиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такую подработку тоже часто выбирают будущие гуманитарии, медики и фармацевты. В целом, каждый десятый курьер совмещает работу с учебой. Большинство из них получают степень бакалавра. Еще часть учатся в колледжах, магистратуре или аспирантуре. Молодежь привлекают гибкий график и возможность работать рядом с домом. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
15: в ленте.
16: Авторадио.

очень тяжело определиться, да, с желаниями, эмоциями. Вроде бы хотел чего-то больше всего на свете. Как только получил результат, сразу вроде и не надо было бы. Друзья, ввиду этого желаю вам, конечно же, духовного равновесия. Всем привет, это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Этот вечер проводим вместе с вами, естественно, под лучшую музыку первого автомобильного. Ну что, страна, большущий тебе привет! Привет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21. Ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
5: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
6: Ищешь

0: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
2: Складское хранение на терминале РЖД в Вологде. Погрузку и разгрузку любых грузов, в том числе с выездом, клиенту предлагает Вологодская механизированная дистанция. Комплекс транспортно-логистических услуг для вашего бизнеса. Контактный телефон 8 800 755 0000. Добавочный 6.

0: Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9060. Создана при участии ООО «Азим» и поддержке Пауэбанк ПСП. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россиян будут предупреждать об оформлении кредита через госуслуги. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Центральный банк уточнил, как будет работать новая система защиты заемщиков. Как пишет парламентская газета, с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. Если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку также сообщат, до какого момента он может отказаться от получения денег и куда для этого необходимо обратиться. Новая система позволит быстрее обнаружить кредит, оформленный мошенниками.
3: Про мошенников.
2: Аферисты стали использовать новую схему для кражи денег у водителей такси. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники оформляют заказ и пишут в комментариях, что поездка якобы будет оплачена переводом на банковскую карту. После этого они связываются с водителем, просят назвать данные карты и код из СМС. Получив эту информацию, преступники получают доступ к банковскому приложению и похищают деньги. В полиции предупреждают, что подобную схему могут использовать и против других работников сферы услуг. Пользователи призывают никому не сообщать данные карты, CVS-коды и коды из сообщений.
3: Про автомобили.
2: Сильные дожди накрыли сразу несколько регионов. В Москве синоптики также предупреждают о ливнях, из-за которых на дорогах могут образовываться глубокие подтопления. Одна из главных опасностей для автомобиля в такой ситуации – это гидроудар. Он может произойти, если машина заедет в глубокую воду. Подробнее о том, чем это грозит мотору, Авторадио рассказал эксперт Дмитрий Попов.
4: Под гидроударом следует понимать, когда впускной коллектор хлебнул воды, то есть когда вода попадает в поршневую группу. Это тащит за собой деформацию поршневой группы. Иногда это перекашивание поршней в цилиндрах, иногда это очень редко, но бывает, что срезают поршневые пальцы, но это очень редко. И это заклинивание двигателей. Следствием является капитальный ремонт двигателя, то есть надо снимать его, разбирать поршневую группу, проверять, в каком состоянии шатуны, поршни, все это по новой пересобирать. То есть это капитальный ремонт двигателей, причем в самом худшем серьезном варианте.
2: Если после проезда по глубокой луже двигатель заглох, специалисты категорически не рекомендуют пытаться запустить его снова. Повторная попытка может только усилить повреждения. Машину следует доставить на эвакуаторе в сервис, где специалисты проверят, попала ли вода в двигатель и насколько серьезно пострадали его детали.
3: Про еду.
2: Россия стала заметно больше закупать итальянскую пасту. В мае объем поставок приблизился к 2 миллионам евро. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Италия по-прежнему остается главным европейским поставщиком пасты на наш рынок. При этом объемы импорта все еще значительно ниже уровня, который фиксировали до 2022 года. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 79 рублей 36 копеек. Курс европейской валюты 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Кстати, о взлете и полетах, друзья. Оказывается, еда в небе действительно кажется пресной, чем она является на самом деле. Все из-за сухого воздуха и низкого давления. Вкусовые наши рецепторы притупляются, и вкус ощущается на 20-30% слабее. Поэтому еду в самолете и усиливают специями. А мне всегда казалось, что это исключительно такой... мой организм выдает вот такие перлы. Всем привет и хорошего вечера. Это первое автомобильное. Движемся только вперед и взлетаем просто этим вечером для отдыха. Зовут меня Олег Пивунов. Привет! Привет!

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская, 9, и Фрезеновская, 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Украина направила в спортивный арбитражный суд апелляцию на временное восстановление прав Олимпийского комитета России. Об этом сообщает Газета.ру. Ранее Международный олимпийский комитет отменил санкции в отношении российской организации и рекомендовал снять ограничения на участие наших спортсменов в международных соревнованиях. В МОК также заявили, что не намерены пересматривать это решение из-за требований ряда европейских стран. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки мясной продукции с одного из белорусских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Импорт возобновится с 30 июля после того, как белорусская сторона подтвердила соответствие продукции требованиям России и Евразийского экономического союза. Помимо этого, в республике сообщили о мерах, которые должны не допустить новых нарушений. Ограничения действовали с марта, после того, как в одной из партий говядины обнаружили бактерии. Продажи электромобилей с пробегом в России заметно выросли. В июне россияне приобрели более 1700 таких машин, что на 64% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат». В целом, за первое полугодие продажи поддержанных электрокаров увеличились на 40%. Самой востребованной моделью остается Nissan Leaf. За 6 месяцев в стране реализовали более 1500 таких автомобилей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа».

0: ему насуточно ровно.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город, курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в «Ашан». Берите все и даже больше. Все начинается с «Ашан».
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: Акция действует до конца месяца.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 20.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России усилят контроль за ценами и поставками топлива. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил продолжать работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке.
3: Про недвижимость.
2: В России заметно выросло число сделок по покупке жилья без ипотеки. За первое полугодие граждане заключили больше 200 тысяч таких договоров. Это на 26,5% больше, чем годом ранее, пишут ведомости. Самый заметный рост зафиксирован на рынке новостроек. Количество покупок без привлечения кредита увеличилось почти на 64%. На вторичном рынке число таких сделок выросло на четверть, почти до 131 тысячи. При этом чаще всего за собственные средства россияне приобретали готовые квартиры. На них пришлось более 60% покупок. О том, почему все больше покупателей обходятся без жилищных кредитов, Авторадио рассказал член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Ипотека очень дорогая, поэтому она по-прежнему остается недоступной. В основном ипотеку используют не для покупки совершенно нового первого своего жилья, а для сопровождения обменных операций. А если у людей есть накопления, а накоплений, безусловно, стало больше, потому что пока высокая ключевая ставка Центробанка была, люди, естественно, размещая денежные средства на депозитах, приумножили свои капиталы и могут себе позволить немножко больше с точки зрения покупки, не используя ипотеку. И второй момент, конечно, люди не только накопления используют, но продают свое старое жилье, используя накопления, приобретают новое.
2: Эксперт добавил, что спрос на ипотеку возрастет только при понижении процентной ставки. Также отмечается, что особенно велика доля покупок без ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Про вирусы.
2: Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под контролем. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Республики. В ведомстве заявили, что продолжают следить за обстановкой и передавать данные международным организациям. Ранее российские туристы сообщали о случаях заражения детей вирусом Коксаки. Обычно он передается через бытовые контакты, воду или пищу, а также сопровождается температурой, сыпью и поражением слизистых. Официальный курс доллара на завтра 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер 1.

ставшего классическим фильма о солдатах, нарекаюсь я пулей, потому что точно в цель, друзья. Мимо нашего эфира ничего не пройдет. В него попадает только самое лучшее, самое красивое, самое ритмичное и расслабляющее в то же время музыка. В общем-то, она и делает этот вечер для нас с вами. Всем привет еще раз во все города вещания. Авторадио «Летят лучи добра» и мои приветы. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, делаем приемники громче, забываем хлопоты этого рабочего дня и расслабляемся.

0: Реклама.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россиянам посоветовали временно отказаться от финансовых операций внутри Telegram. Речь идет о покупке платных подписок, криптовалюты ТОН и других услуг мессенджера. Как заявил ТАСС, зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, дождаться стоит официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. Рекомендация прозвучала после объявления Павла Дурова в международный розыск. По данным Федеральной службы безопасности, основателю Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Студенческие семьи с 1 сентября смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев. Вузы должны будут выделять такие помещения в пределах имеющегося жилого фонда и публиковать информацию об их количестве. Заявления семейных студентов рассмотрит специальная комиссия. К этой категории относятся супруги-студенты в возрасте до 35 лет. Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, связанные с этикой и моралью. Еще 19% допускают, что такая возможность появится в ближайшие годы. И лишь 6% считают, что нейросети способны на это уже сейчас. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Первый фильм со смешариками.
8: Это какая-то игра, да?
9: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
7: Смешарики сквозь вселенные.
10: Ёлки-иголки!
7: В кино 6 августа. Категория 6+.
11: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
12: Хватит заставлять родных работать.
13: А мне что, все красить?
14: Нет, только весь дом.
12: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
15: 12+.
16: Авторадио.

Ох, друзья, если мы добавим в жизнь свою романтики побольше, то, наверное, будем петь серенады под окнами любимых. А то мы как-то, знаете, перестали лазать к ним в окна и петь под их балконами. А что, если соседи шуметь не будут, то можно взять какой-нибудь музыкальный инструмент, ну, не знаю, классическую гитару, и, например, что-то из дискотеки аварии, вот то, что звучит на авторадио. Получится, мне кажется, просто отлично. Привет всем, кто этот вечер проводит с первым автомобильным. Движемся только вперед, друзья. Хорошего настроения. Зовут меня Олег Пивунов. Услышимся совсем скоро.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21. Ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сергей Лавров высказался о противостоянии России и Запада. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Западные страны продолжают усиливать давление на Россию. Такую оценку в интервью ТАСС дал министр иностранных дел и лидер предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу Сергей Лавров. По его словам, западные политики вновь говорят о стратегическом поражении России, а действия Киева представляют как возможный перелом в конфликте. Лавров также назвал ультиматумом предложение сначала прекратить огонь, затем разместить на Украине многонациональные силы и только после этого начать переговоры. Министр призвал не поддаваться эмоциям и сосредоточиться на внутренних задачах, в том числе на технологическом развитии.
3: Про документы.
2: Водителям не придется возить с собой бумажный бланк Европротокола с 1 августа. Информацию о якобы новых проверках опровергли в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику полиции, установлен правилами дорожного движения. Европротокол в него не входит, и никаких изменений на этот счет не принималось. Граждан призвали проверять подобные сообщения по официальным государственным источникам и не распространять непроверенные данные.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается Международный день тигра. Этот праздник призван напомнить о необходимости защищать одного из самых редких хищников планеты. В России живет крупнейшая в мире популяция амурского тигра. Еще недавно этот подвид находился на грани исчезновения, однако за последние годы численность животных почти удвоилась и теперь составляет не менее 750 особей. За тиграми наблюдают с помощью фотоловушек, изучают маршруты их передвижения, лечат пострадавших животных и стараются предотвращать их конфликты с человеком. При этом ученые продолжают узнавать об амурских тиграх новое. Об одной из неожиданных особенностей этих животных Авторадио рассказала пресс-секретарь Сихотэ-Алинского заповедника Влада Вальченко.
4: Это удивительное, интересное животное. Например, вы знали, что у тигров папа тоже заботится о своих малышах. Раньше считалось, что кошки-самцы не участвуют в воспитании потомства, но вот именно в нашем заповеднике впервые в мире ученые на фотоловушках увидели, как папа приходит и общается со своими тигрятами и подкармливает их. А еще у каждого тигра свой уникальный рисунок полос. Как отпечатки пальцев у человека никогда не повторяются, так же и узор на шкуре тигра индивидуален. И именно по этому узору ученые различают животных на фотоловушках. И мы знаем каждого тигра в лицо. Так что многое об этих животных мы до сих пор еще не знаем, и многое нам предстоит открыть.
2: Такие исследования и другие проекты по защите редких животных поддерживает президентский фонд природы. За первый год работы он профинансировал 321 природоохранный проект в 68 российских регионах. Они помогают проводить научные исследования, развивать особо охраняемые территории, а также сохранять виды, которым сегодня особенно необходима защита. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 79 рублей 36 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Вечерний эфир Авторадио продолжается, друзья. Всем привет огромный. Зовут меня Олег Пивунов. И все у нас есть для того, чтобы было прекрасное настроение, отличная музыка на первом автомобильном. Ну и, конечно, мы с вами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Паузбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Авторадио.

Дорогие мои, с кем мы еще не познакомились, давайте делать это побыстрее. Зовут меня Олег Пивунов, и прямой эфир Авторадио продолжается. Здравствуйте! Ну что ж, познакомлю еще с тем, что будет впереди на нашей волне. А там, конечно же, все прекрасно. Во-первых, замечательное настроение. Плюс к этому добавляйте отличную музыку, хорошие ритмы. Ну, в общем, все, чтобы сделать любой вечер прекрасным. И этот, конечно же, не исключение. Первое автомобильное. Движемся только вперед. Во все города вещания огромный привет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21. Ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Федеральная служба безопасности сообщила, что сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Началась процедура его объявления в международный розыск. В ведомстве заявили, что администрация мессенджера не удаляла каналы и чат-боты, которые украинские спецслужбы использовали для вербовки подростков и подготовки преступлений. На этом фоне депутат Госдумы Андрей Свинцов рекомендовал россиянам временно отказаться от финансовых операций внутри Telegram, в том числе от платных подписок и покупки криптовалюты Тон до разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. В Думе также призвали руководство платформы начать прямой диалог с российской стороной.
3: Про топливо.
2: Федеральная антимонопольная служба отмечает снижение цен на топливо на независимых автозаправках. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. В Минсельхозе добавили, что снабжение сельхозпредприятий стабилизировалось, а уборочные работы идут по всей стране. По словам Новака, ситуация на заправках постепенно улучшается. Для поддержки внутреннего рынка запрет на экспорт бензина для производителей и других поставщиков продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после нормализации ситуации на рынке.
3: Про паводок.
2: С начала года весенние дождевые паводки затронули более 1000 населенных пунктов России. По данным МЧС, вода подтопила свыше 14 тысяч жилых домов и 122 социально значимых объекта. Самая сложная ситуация сложилась в Дагестане, Чечне, Краснодарском крае, а также в Свердловской и Оренбургской областях, передает ТАСС. В МЧС отметили, что дождевые паводки в этом году оказались масштабнее прошлогодних. Также к подтоплениям готовятся на Дальнем Востоке.
3: Про медицину.
2: В программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Об этом «Комсомольской правде» сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.
3: Про автомобили.
2: Минпромторг расширил перечень локализованных автомобилей, допущенных к работе в такси. Его пополнили 6 моделей, передает РИА Новости. Теперь в списке 36 машин марок Хавейл, Теннет, Амода, Лада, Солерс, Эволют, Воя, Москвич, Ума, Атом, Джетур и Джеленд. Все новые модели соответствуют третьему критерию закона о локализации такси.
3: Про столицу.
2: В Москве и Подмосковье до утра 30 июля действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в гидрометцентре. Ночью в регионе ожидаются дожди, местами сильные, местами грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение сохранится до 9 часов утра. Власти просят жителей не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом автомобиля. При этом на выходных в город вернется жара. Воздух прогреется примерно до 30 градусов. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 79 рублей 36 копеек. Курс евро по данным регулятора 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Друзья, а вам когда-нибудь посвящали песни? Мне кажется, это очень приятно, и, честно говоря, в моей жизни такое случалось, ну, до мурашек просто. Единственное, что сейчас это все гораздо проще, если вдруг вам никто оду не сочинял, то можно, например, вбить промпт искусственного интеллекта в чат-боте, да, несколько каких-то ключевых фраз, имя человека, и вуаля, получаете даже несколько версий музыкальной пьесы, которая посвящена конкретному человеку. Пробуйте. Всем здрасте, зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио, дорогие мои, дальше плывем по волнам.

Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.

Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.

«Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Неважно, друзья, морской песок у вас под ногами, или, может быть, городской асфальт, или проселочная дорога где-то далеко-далеко за городом. Самое важное, что вы остаетесь на волне Авторадио, друзья, и в прекрасном настроении проводите этот вечер вместе со мной. Зовут меня Олег Пивунов, остаюсь у микрофона вместе с вами и далее наслаждаюсь тоже прекрасными ритмами первого автомобильного. Движемся, естественно, только вперед. Пусть у вас все получается сегодня. Забываем все хлопоты уходящего буднего дня.

Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Авторадио. Номер один.

0: Друзья мои, давайте с вами будем чаще поднимать голову к небу и любоваться звездами. Ну, если у вас такая возможность, конечно, имеется. Потому что в больших городах, конечно, тяжело это сделать из-за освещения. Но как только возможность появляется, за город выехали. И такая романтика. Всем привет, это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте.
1: Повесил свой

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.

0: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
0: И вот 4 июня в прямом эфире...
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: Возьми мое сердце, мою душу.
2: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33-75-57-57.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

Ну что ж, друзья, это был уже экватор недели. Не так много времени остается, когда уже яркий свет, наверное, да, будет где-нибудь на танцполе зажигаться специально для нас. Повеселимся как следует. Ну а пока продолжаем этот вечер в компании Первого Автомобильного и движемся по традиции только вперед под лучшую музыку. Это гарантированно ее. У нас много, и звучит она 24/7. Включайте на любом носителе. Это может быть приемник в автомобиле или дома. Это онлайн-вещание в интернете. Или скачайте мобильное приложение, или просто скажите умной колонке «Включи Авторадио», и все будет хорошо. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем привет, страна. Здравствуйте, дорогие мои.

0: Ну что ж, тогда подстать моменту любви и пожелаем, пусть она присутствует в вашей жизни. Дорогим и близким людям огромный также привет передавайте, а еще лучше совместно слушайте Авторадио. Мы сближаем, в этом не может быть никаких сомнений. Доброй ночи, вы вместе с Первым автомобильным, меня зовут Иван Трудников.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Ярко, легко, по-летнему продолжаем двигаться вперед. Ну и, конечно же, продолжаем играть в много денег. Счастливый сезон 13-й. Дамы и господа, леди и джентльмены, как и прежде, мы приглашаем всех на сайт Авторадио. Как и прежде, мы предлагаем вам заменить гудок в мобильном наш фирменный гимн и внимательно слушать эфир. Мы разыгрываем 3 миллиона с 5 частями. Мы приближаем 3-й суперфинал и, как следствие, готовы исполнить 3-ю мечту наших слушателей. Для этого, после замены гудка на гимн Авторадио, у нас существует удобный сервис, который, собственно, вам предлагает поделиться мечтой. Так что решите, что по-настоящему важно для вас, Авторадио обязательно исполнит, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Что делать, вы знаете, а я, Иван Пруников, вновь всей стране пожелаю удачи.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Не могу знать, выходной у вас в разгар недели. Может быть, вы вообще находитесь в отпуске, может быть, в трудах, в движении. Лето способно абсолютно на все. Поэтому, чем бы вы ни занимались, надеюсь, эфир Авторадио вас в этом только поддерживает. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. Меня зовут Иван Прудников, и давайте же продолжим наслаждаться музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационный

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.